0: полагающее фундаментальное направление, которое государство поддерживало и будет поддерживать всегда. Манулов планирует пересчитать в России. Ученые исследуют места их обитания в республиках Алтай, Тыва, Забайкальском крае. Также проведут расширенные полевые исследования в Красноярском крае и Бурятии. Данные биологов станут подспорьем для разработки мер эффективной охраны Манула. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомнишь.

Идеальная жизнь, существует ли она? Конечно, существует. Правда, в основном в социальных сетях и каких-то чужих разговоров. В реальности, в нашей, человек, который успел на работу, не забыл зарядку от телефона, не потерял никакие ключи, он же имеет полное право считать этот день успешным, удачным. Ну или хотя бы утро считать идеальным. Я надеюсь, вы не забыли припев «Кавалерии» от «By India», который зазвучит сейчас на радио СТВ. Ничего.

0: эфире прогноз погоды по данным сайта rp5.ru. Сегодня 9 июля в Ахе без осадков, 18 градусов со знаком плюс. Далее по городам: везде сегодня ясная погода, без осадков. Температура в Тымовском, Чехове, Невельске и Хомске плюс 22. В Смирных 16 градусов выше нуля, в Углегорске и Томари около 20 градусов тепла. В Северо-Курильске сегодня плюс 12, в Курильске также без осадков плюс 21. В областной столице сегодня погода ясная, максимальная температура плюс 24 градуса. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПРОГАЗ-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните! Телефон 32-22-12.
5: До какого-то времени мне казалось, что я всегда смогу соскочить. Как захочу, так и завяжу. А тем временем одна доза сменяла другую. Посыпались проблемы в семье и на работе. И выбраться из этой ямы было очень непросто. Я попробовал. И пока у меня все получается.
6: Желающим отказаться от наркотиков окажут помощь в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Телефон доверия 760831.
7: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
10: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичная». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
11: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Всем привет, это «Другие новости». Почему кетчуп иногда стреляет из бутылки, и причем тут физика? Обычная кухонная ситуация. Вы пытаетесь выдавить кетчуп, и внезапно получаете не аккуратную каплю, а резкий плевок соуса. Ученые объяснили, почему это происходит, и виновата вовсе не неудача. Подробности в выпуске. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
1: Итак, давайте разбираться. Кетчуп относится к так называемым не ньютоновским жидкостям. Его густота меняется в зависимости от силы воздействия. Это значит, что при слабом нажатии он почти держит форму, а при резком он внезапно становится текучим. Исследования Оксфордского университета показали, что в момент, когда внутри бутылки накапливается давление воздуха, поток становится нестабильным и происходит резкий выброс жидкости. Именно поэтому последний остаток соуса часто выходит резким, пачкающим вас рыбом. Инженеры даже выяснили практический способ уменьшить эту проблему. Медленное нажатие и более широкое отверстие бутылки снижают риск разбрызгивания кетчупа. Интересно, что сама упаковка тоже влияет на поведение вашего соуса. В современных перевернутых бутылках давление распределяется иначе, и кетчуп выходит более равномерно. Именно поэтому такие упаковки стали стандартом у крупных брендов. Но и бутылки такого соуса с широким горлышком и в стекле стоят чуть дороже. Самая простая бутылка соуса – это маленькая система, где работает физика давления, вязкости и воздуха. И именно она решает, будет у вас аккуратный обед или же пятно на столе. Это были другие новости. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 9 июля. В Александровске-Сахалинском, а также в Корсакове, в Малокурильском и в Южно-Курильске 19 градусов со знаком «плюс», без осадков. Далее по городам сегодня везде ясная погода, без осадков. Температура воздуха в Нугликах, Поронайске и Макарове – плюс 14, в Красногорске – плюс 21, в Долинске, в Охотском, а также в Аниве – без осадков – плюс 24. В Южно-Сахалинске сегодня погода ясная, плюс 24 градуса, максимальная температура днем. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Себе-то в магазине «Орбита» морозильную ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
8: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТО Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТО Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: празднуем сегодня не только четверг, но и отличную погоду на острове. В следующие пару часов у нас в студии будет много интересных гостей, так что оставайтесь на волне радио АСТВ. В Сахалинской области уже полдень.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в нашей студии Викторию Тарабарину.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей. Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важную запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. 104 ребенка в регионе находятся на домашнем наблюдении детской паллиативной службы. Губернатор проверил ход капремонта трассы Южно-Сахалинск-Оха. Госдума ужесточила требования к мигрантам. 104 ребенка в островном регионе находятся на домашнем наблюдении детской паллиативной службы. Выездная бригада работает на базе Сахалинской областной детской больницы. Ежемесячно специалисты совершают порядка 60 визитов к детям с тяжелыми патологиями. В составе бригады невролог, реаниматолог, реабилитолог. Помощь оказывается не только в Южно-Сахалинске, но и в районах области. Служба при этом продолжает развиваться. В частности, ведется работа по информированию семей, расширению штата и географии выездов. Каждый пациент получает индивидуальный маршрут наблюдения. При достижении 18 лет бесшовный переход во взрослую сеть. Губернатор Валерий Лимаренко проверил ход капремонта трассы Южно-Сахалинск-Оха. Дорога уже имеет твердое покрытие на всем протяжении от областного центра до Ноглик. Заасфальтировать остается еще 40 километров от Ноглик до Охи. Работы развернуты на участках от Горячих Ключей до поворота на Чайп, а также в районе села Бал. Полностью завершить их планируют в 2027 году. Напомню, ранее глава региона добился передачи трассы Южно-Сахалинск-Оха в федеральную собственность. После этого финансирование на ремонт и содержание дороги стало поступать из государственной казны. Высвободившиеся областные деньги направили на приведение в порядок местных дорог. Госдума ужесточила требования к мигрантам. Согласно принятому законопроекту, иностранцы должны вместе с детьми покинуть Россию в течение 15 дней, если их патент на работу был аннулирован или не продлен. Дети иностранных специалистов по достижении совершеннолетия обязаны выезжать из России или оформлять собственный трудовой патент в течение 30 дней. Также приехавшие на заработки мигранты должны содержать себя и членов семьи на иждивении на уровне не ниже прожиточного минимума по региону. В День семьи, любви и верности сотрудники региональной госавтоинспекции приняли участие в фестивале в парке областного центра. Автоинспекторы поздравили горожан и напомнили о важности соблюдения правил дорожной безопасности. Особое внимание уделили вопросам безопасной перевозки детей. Сотрудники ГАИ рассказали взрослым, как правильно подобрать и установить детское кресло, разъяснили правила перевозки маленьких пассажиров, а также напомнили, когда дети могут перевозиться на переднем пассажирском сиденье автомобиля. В Москве установили рекорд по массовому поцелую. Для этого на одной площадке собрались более 100 влюбленных пар. Как отмечают организаторы, мероприятие стало настоящим праздником любви и эмоций. Один из участников на глазах у всех гостей решился сделать предложение своей девушке. Та ответила согласием, что вызвало у присутствующих бурю аплодисментов. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 24 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Продлить жизнь и сохранить здоровье не так сложно. Для этого достаточно соблюдать простые правила. Состояние сердца и сосудов человека напрямую зависит от качества питания. Фрукты и овощи, молочные продукты, рыба, крупы помогут быть в тонусе. Количество жиров и сахара в рационе необходимо свести к минимуму. Большинство полезных веществ содержится в продуктах, выращиваемых и производимых в Сахалинской области. Качественное питание – залог крепкого здоровья.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Я обещала вам много интересных гостей сегодня в эфире Первого областного. Следующие гости будут уже в нашей студии буквально через несколько минут. Для всех из вас, уважаемые слушатели, кто переживает, кто поддерживает сахалинский футбол, напомню, завтра стартует соревнование юношеской футбольной лиги. И все подробности этого события мы разберем вместе с Денисом Федосеевым в программе «Лига молодых» буквально через несколько мгновений. Оставайтесь на нашей радиочастоте.

0: Лига молодых на радио АСТВ.
1: Итак, дорогие друзья, у нас с вами прекрасные события, которые состоятся завтра. Домашнее поле, стадион «Спартак». Мы снова играем в Дальневосточно-Южской футбольной лиге. И к нам приезжает «Динамо Приморский край». Игры состоятся в 14.00 и в 17.00. И традиционно для программы «Лига молодых» в прямом эфире на радио СТВ приходят гости. И сегодня это люди, которые связаны с вратарской деятельностью. Антон Николаевич Бегеза, тренер вратарей спортивной школы Олимпийского резерва «Сахалин». Привет.
2: Добрый день.
1: И Иван Прищеп, вратарь молодежки и чемпион юношеской футбольной лиги «Зона Дальний Восток». Привет.
3: Здравствуйте.
1: Много событий, есть что вспомнить. Золотое героическое прошлое, очень интересное настоящее. Вот про настоящее. Антон Николаевич, завтра ответственные игры. С каким настроем команды подходят?
2: Ну, к любым играм нужно подходить с хорошим позитивным настроем. Я думаю, что и младшие, что и старшие ребята хотят выиграть, потому что такие матчи ключевые, последние домашние. Нужно набирать очки и нужно пользоваться этим шансом на своем поле.
1: Да, хотелось бы сразу напомнить всем слушателям, что у нас остается этот тур и потом еще один против Якутии, который тоже к нам приедет в гости. Команда с характером, с изюминкой, может всякое показать. Поэтому и завтра «Динамо Приморский край» команда не подарок. И, в общем-то, еще один домашний тур, тоже игра, которую стоит обязательно поддержать на домашнем стадионе. Иван, вот к тебе вопрос. Как ты пришел в футбол? Всегда интересно знать, почему люди идут, которые становятся вратарями, во вратари, а не в нападающие. Вот с чего у тебя все началось? Как ты попал в эту сферу?
3: Ну, в футбол я пришел осознанно. Это, как и у многих происходит, в детстве вышел во двор поиграть с пацанами в футбол, и понравился этот вид спорта. Ну, и так и увлекся им, записался на тренировки, и тоже, как и многие, хотел забивать голы, быть нападающим. В один момент просто вратарь на тренировку не пришел, как и бывает, и поставили на ворота.
1: Так, а чем так понравилось? Тем, что тянешь всю команду, и от тебя очень много зависит,
3: да,
1: это же большая ответственность.
3: Ответственность большая на тебя ложится. Угу. Этим и понравилось.
1: Ну, здорово. Практически всех вратарей мы уже опросили на эту тему, и у всех совершенно свой подход. Вопрос, Антон Николаевич, вратари, у них тренировки, они примерно в то же время, когда и у команд, ну, практически всегда одинаково, но вратари тренируются чуть-чуть по другой программе. Вот что у них общего с футболистами в тренировке, а что отдельно? Чем отличается?
2: Ну, много общего на самом деле. Есть и отдельные какие-то элементы. Есть несколько вариантов тренировок отдельно, да, где мы собираем вратарей отдельно, без команды. Uh-huh. И есть команды, где вначале тренируются вместе с вратарями отдельно, uh-huh. и потом вместе с футболистами. И есть уже где команды все вместе и вместе с вратарями. А вратари отдельно от команды существовать не могут.
1: Понятно,
2: мы
1: да.
2: можем тренировать один элемент, но как начинается упражнение какое-то с футболистами, и что-то будет идти не так. Здесь нужно уже вносить какие-то корректировки уже на месте.
1: А вообще, как я понял, не у всех команд есть тренер вратарей. Есть какая-то информация, кто еще на Дальнем Востоке обладает такой возможностью?
2: Ну, если я не ошибаюсь, это с Хабаровск, конечно, угу. и Владивосток, Динамо.
1: Ага. Хорошо, Вань, вот скажи, в составе команды в 2024 году ты испытал недосягаемые доселе чувства для Сахалина, потому что мы впервые взяли кубок, стали чемпионами. Что ты чувствовал в тот момент, когда вот секунды отделяли от момента, когда раз, мы узнаем счет в параллельном матче, и все, мы чемпионы, и просто это большой праздник. Вот что в тот момент ощущал ты?
3: Ну, я узнал то, что в параллельном матче счет в пользу соперников, которые нам помогли. И я узнал это раньше, еще где-то на минуте 60-й, угу. потому что ну, я сел на замене, и мне было самому интересно, что происходит в параллельном матче. Так и узнал, и почувствовал сразу радость, и приходило осознание того, что эту проделанную работу, которую за год мы сделали, она не зря.
1: Угу. А потом был турнир победителей в Сочи, где наши тоже играли, я бы сказал, сенсационно, потому что приехать и играть не то что наравне, а выигрывать команды, которые являются победителями федеральных округов, которые далеко от нас, и там большие города. Как вот ты тоже, находясь в этом всем эпицентре, как ты оценивал, не было ли страшно, что вот наша команда приехала, там сейчас все очень сильные наверняка, как с ними играть сейчас, нам всех просто назабивают, и мы ничего не выиграем, а оказалось наоборот?
3: Да не было такого.
1: То есть почувствовали вкус победы, и когда уже в гостях побеждали на дальневосточном уровне, ну, например, СКА Хабаровск мы выиграли, и мне потом люди рассказывали, что они потом после этого, сами хабаровчане, стали болеть за Сахалин, когда поняли, что у нас такой футбол, что его смотреть не только красиво, приятно, но и действительно зрелищно.
2: Здесь, наверное, просто ребята уже раскрепостились, когда приехали.
1: Ну да, на более поймали такую волну, что с нее было слететь уже очень-очень сложно. Напомню, что тогда мы заняли третье место, и это очень большое событие, это действительно достижение и практически рекорд. А какие три главных качества современного вратаря? Вот спрошу у обоих, потому что вы оба из вратарства.
2: Для меня здесь сложно что-то выделить, какое-то одно качество, потому что мы работаем с ребятами молодыми. Современный футбол, тенденции требуют от вратарей, это не только ловить, отбивать мячи, это и начало атаки, и игра на выходах, и игра ногами, и ну, очень много компонентов. Стараемся развивать в какие-то моменты по частям, по кусочкам, где-то работаем индивидуально над как, что плохо получается, прорабатываем эти игровые ситуации, моменты. То есть мне сложно выделить какие-то три основных, они все, вратарь это целостный футболист, который гораздо больше, на мой взгляд, чем у какого-то полевого игрока.
1: Ну, подтянуть можно все, кроме роста, наверное.
2: Ну, да, здесь с антропометрией тут нам сложно что-то уже сделать, здесь это генетика, мы от нее, к сожалению, не зависим.
1: Хорошо, Вань, вот расскажи, ты как считаешь, что у современного вратаря, вот даже глядя на чемпионат мира, что должно быть обязательно в арсенале, вот чтобы прям он был топовым?
3: Ну, как будто выбор позиции очень сильно влияет на вратаря.
1: Всегда нужно находиться в том месте, куда летит мяч. Хорошо, а экипировка, вот есть вообще влияние, перчатки там супермодные, супердорогие, или можно вообще самодельные какие-то слепить, я знаю, что и такие случаи были. Вот, как ты подходишь к выбору экипировки? Что продается, то и берешь, или все-таки как-то вот есть разница? Я просто не из этой темы, я не совсем знаю.
3: Ну, все-таки разница есть. Это в цене. Чем выше цена, тем лучше качество. И ты так и покупаешь.
1: Я вот знаю.
3: Особо я больше к перчаткам приглядываюсь.
1: Вот Матвей Сафонов, он прям этот амбассадор своих перчаток производителя, и он прям это чуть ли не, по-моему, не русский, да, вот не советский.
2: Там есть много историй про эти перчатки вообще. То есть они делают сейчас просто бренды. На заводе заказывается, а дальше просто наносится логотип.
1: По сути, завод один тоже может. Хорошо. Давайте заглянем в завтрашний матч. Что мы хотим увидеть? Наверняка это будет атакующий футбол, и нам нужно забивать, раз мы дома, раз мы на коне.
2: Ну, лично мне хотелось бы увидеть две победы, яркие, с хорошей игрой, что в атаке, что в обороне. И я, понятно, скажу, как здесь, как немножко как болельщик, но лучше выиграть в данной игре 10-9, чтобы было всем интересно, чтобы эмоции был такой антураж красивый. Ну, как тренеру, конечно, 10-9 это не самый хороший результат для тренера. Поэтому, как тренер, хотелось бы выиграть 1-0.
1: Хорошо, Вань, вот скажи, ты посещаешь все матчи, когда есть возможность, когда играет наша команда в UFL? Потому что ты-то уже это прошел, вроде как ты уже был в составе победителей, и надеешься на то, что наши смогут достичь таких же успехов?
3: Ну, конечно, надеюсь. Даже, по сути, и моя команда тоже. Только возраст поменьше. И интересно наблюдать за другими. И за другими командами, которые прилетают, как они подготовились к этому чемпионату.
1: Ну, кстати, сможешь трансляции с участием других команд? Или это уже времени на это не хватает?
3: Так особо не приглядываюсь.
1: Когда показывают на своем стадионе, лучше посмотреть вживую.
2: Да. Лучше прийти.
1: Да, здорово.

0: стадионе «Спартак». Если, уважаемые слушатели, у вас есть время, в 14.00 играют наши младшие команды, возрастная группа Ю-16. Встречаемся мы с «Динамо Приморский край». Ну, а и наши взрослые, которые сейчас на втором месте, очень уверенно идут к каким-нибудь, да, все-таки медалям. Хотелось бы увидеть. И, собственно, в 17.00 команда Ю-18 выйдет также против «Динамо Приморский край». Спасибо большое нашим гостям. Напомню, у нас были тренер вратарей спортивной школы Олимпийского резерва «Сахалин» Антон Николаевич Бегеза и вратарь молодежки, чемпион юношеской футбольной лиги «Зона Дальний Восток» Иван Прищеп. Увидимся на поле, будем болеть за наших и смотреть красивый футбол. Спасибо.
1: Болеем за наших!

0: 13.21 в Сахалинской области. Это трек от Алок, называется «Everything is fine». В переводе значит «все хорошо». Давайте ему поверим и послушаем, какая сегодня погода. По данным сайта rp5.ru, сегодня 9 июля, в Ахе погода ясная, плюс 18. Далее по городам везде сегодня погода без существенных осадков. Температура воздуха в Тымовском, Чехове, Невельске, а также в городе Хомске, плюс 22 градуса. В Смирных плюс 16, в Углегорске и Томари. До плюс 20, без осадков тоже. В Северо-Курильске плюс 12, в Курильске тоже без существенных осадков, плюс 21 градус. В областной столице сегодня солнечная погода, переменная облачность, плюс 24 градуса, ветер южный от 3 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.

0: Свое, родное, островное.
1: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
2: Ну, и чего ты ответил?
1: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
3: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
1: Так, на чем мы остановились?
3: Безопасный переход для всех. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6? Маневренно,

0: скорость и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
2: Приглашаем жителей и гостей островного региона на праздник русского чая в Углегорске. В программе конкурс-дегустация углегорского чая, чемпионат по выпеканию блинов, Иван-чай из жаровых самоваров-гигантов, мастер-классы, тематические площадки, ярмарка, театрализованное представление с народными играми и забавами, силовое шоу русских богатырей, музыкальные гости праздника, Сахалинский народный ансамбль казачьей песни «Воля», шоу-проект «Магнитофон», музыкальная группа Dreambox, город Южно-Сахалинск. Ждем вас на празднике русского чая в Углегорске. 11 июля. Стадион «Центральный». Начало в 12 часов.
3: Южно-Сахалинск снова в движении.
0: 18 июля.

0: Кардо. Рожден двигаться. Без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: в эфире другие новости перед каждым рейсом. Нам напоминают десятки правил поведения в самолете, и далеко не все из этого одинаково важно для безопасности полета. В этом выпуске разберемся, что реально важно, а что просто пассажирские мифы. Спонсор выпуска и других новостей – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома». Линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит – весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе 7/4, телефон 515-470.
1: Другие новости.
0: Миф о правильном поведении в самолете номер один – телефон обязательно полностью выключить. На самом деле большинство авиакомпаний разрешают использовать устройство в авиарежиме, а иногда даже есть Wi-Fi на борту самолета. Это регулируется политикой авиакомпаний, а не жестким запретом авиационной безопасности. Миф второй – откидывать кресло нельзя. Формально это не запрещено, а считается вопросом этикета и уважения к пространству другого пассажира. Так что откидывать спинку плавно и не во время еды вашего соседа спереди. Миф третий. Без необходимости не передвигаться. Движение в салоне во время полета абсолютно нормально. Экипаж даже рекомендует периодически вставать на дальних рейсах для снижения риска тромбозов, если, конечно, это безопасно. Миф четвертый о правилах поведения в самолете звучит так. Не шуметь. Это важно для комфорта, но никак не для безопасности. Авиация прежде всего строится на управлении рисками, а не на идеальном поведении пассажиров. Но есть и самое важное правило, которым пренебрегать не стоит. Ремень безопасности должен быть пристегнут, когда вы сидите. Турбулентность может возникнуть внезапно, даже при ясном небе, и именно ремень предотвращает травмы. Открывать окна при взлете и посадке тоже не миф, а реальная мера предосторожности. Открытые шторки помогают экипажу и пассажирам быстрее оценить внешнюю ситуацию в случае аварийной посадки. Не лишним будет также все-таки послушать инструктаж по поведению в аварийной ситуации, особенно если вы сидите у выхода. Итак, из всего вышеперечисленного важнее всего правило пристегивать ремень безопасности. Это официально рекомендуют авиационные регуляторы, а не просто авиакомпании. Ну а прочие правила – это уже культура полета и уважение к другим людям. Это были другие новости. Спонсор выпуска других новостей – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома». Хомское шоссе 7/4.
1: Другие

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Расскажу о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ, салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 9 июля в Александровске и Сахалинском, а также в Корсакове, Малокурильском и в Южно-Курильске 19 градусов тепла, без осадков. Даль в городам везде сегодня ясная погода, без осадков. Температура воздуха в Ногликах, Поронайске и Макарове плюс 14, в Красногорске плюс 21, в Долинске, Охотском, а также в Аниве до 24 градусов тепла, также без осадков. В областной столице сегодня погода без осадков, плюс 22, плюс 24 градуса. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
6: Магазин «Орбита»! Е-е!
5: Телефон 6-7.
7: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
10: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
11: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
12: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
11: Тогда нам надо в «Школьник».
13: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет! Ну что, присаживайся, надень старую ковбойскую шляпу и послушай про банджо. Этот звонкий задорный инструмент, без которого кантри и блюграсс были бы совсем не те. Представь круглый деревянный корпус, как маленькое солнышко, обтянутый мембраной и длинный гриф с пятью струнами. У банджо, кстати, корни далекие, африканские. Еще давным-давно его предки звучали на жарких берегах, а потом вместе с людьми переплыли океан и осели здесь, в Америке. Постепенно инструмент обжился, приспособился, полюбил просторы прерий и мелодии сельских праздников. А к 19 веку он уже вовсю распевал истории о ковбоях, фермерах и дальних дорогах. Играть на банджо — это вообще особый шик. Пальцы в медиаторах ловко перебирают струны, большой палец отбивает ритм. Получается этакая веселая дробь, живая и неугомонная. Банджо — это не просто инструмент, это голос американских просторов, смех друзей у костра, скрип качели на веранде, свобода и простота. Банджо не любит суеты, но обожает искренность. Сыграй от души, и он ответит тебе звонким, чистым звуком. Так что, если вдруг увидишь банджо, не проходи мимо. Возьми его в руки, дерни струну, пусть прозвучит тот самый кантри-звон. И пусть музыка всегда идет с тобой, как верный конь по длинной дороге.
0: Звуки музыки.

0: бесплатный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Южно-Сахалинске 18 июля. Большой праздник для всех, кто любит уличную культуру, и особенно для тех, кто является ее яркими представителями. Жителей и гостей нашего города ждет масштабный фестиваль. Брейкинг, граффити, диджейнг, скейтбординг, самокат и прочее, и многое другое. Будут участвовать молодые люди, будут показывать классные финты, всякие фишки. Ну и мы, конечно, как информационные партнеры данного события, пригласили тех людей, которые его организуют, которые в этом всем разбираются, участвуют, и будем узнавать у них подробности. В гостях у открытой студии сегодня Александр Буторин. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Александр у нас является руководителем регионального отделения общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта «Улицы России». Здесь у нас, в Сахалинской области, верно? Также Александр – амбассадор международный конкурс премии уличной культуры и спорта «Карда» в Сахалинской области, победитель регионального этапа премии «Карда» в направлении «Диджейнг» 2024 года и лучший амбассадор года, победитель еще и такой номинации. Александр, здравствуйте, спасибо, что пришли.
1: Здравствуйте.
0: Также у нас в гостях Вячеслав Ли. Добрый день, Вячеслав.
2: Всем привет.
0: Вячеслав отвечает у нас сегодня за танцы, руководитель танцевальной студии под названием Flow Motion, педагог по хип-хопу, фристайлу и, конечно, двукратный победитель регионального этапа «Кардо». Расскажите, пожалуйста, начнем, наверное, с вас, Александр, да?
1: Да, я не против.
0: Вы не против. Расскажите немножечко о себе, как в вашей жизни появилась уличная культура? С детства, со школы привили, родители привели куда-то, в секцию отдали или как?
1: Ну, в нашем детстве, мы дети 90-х, не было таких секций. Мы все, наверное, как-то случайно там оказались. Ну, что касается меня, у меня все началось очень просто.

0: есть там. И те элементы, которые мне очень нравились, они мне сложно давались, поэтому я такой приходил уже, помню, последние тренировки, просто ставил музыку, короче. И как-то так получилось, то, что я в последние тренировки постоянно приносил новые кассеты с новыми треками, потом диски у нас появились, вот. И как-то я потом так вот плавно перекочевал в диджеинг, в общем.
1: То есть постепенно танцы как-то отошли на второй план, вы поняли, что вы классно подбираете треки подо все это дело и решили, а почему бы мне, собственно, и не управлять парадом со стороны диджейского пульта?
0: Ну, да, в том числе так оно, в принципе, и было.
1: Классно, это очень интересно. Вячеслав, а вы расскажите, как в вашей жизни появился flow motion и весь остальной вот этот вайб?
2: Flow motion появился в 2018 году, а познакомился я с хип-хоп-культурой где-то в начале 2000-х. Мне попался фильм.
1: «Шаг вперед»?
2: Нет, вот я хотел сказать, что я не мейнстрим, был фильм «Танцы улиц».
1: Так.
2: Вот, и попалась кассета трека «Ашер».
1: Это же был разрыв просто был всех хит. Танцевальных площадок. Так, да. Вы услышали Ашера?
2: Да, услышал Ашера, и, наверное, вот тогда именно хип-хоп как музыка и культурная как начала мне попадать, а с танцами я познакомился попозже. Сам танцевать начал попозже. Вот, какие-то были попытки, но я считаю, это несерьезно.
1: Ну, сколько лет вам было?
2: 2004 год, 4 класс, ну лет 10. А танцевать начал лет 16.
1: 10-летний Вячеслав.
2: Под
1: Ашера.
2: Я так хотел, чтобы все мои родители любили этот трек. Я им постоянно его включал.
1: Получилось или нет?
2: Не уверен.
1: Бабушка, наверное, только одобрила. Потому что плохо слышала.
2: Бабушка в целом во всем поддерживала, поэтому, наверное, да.
1: Класс. Вернемся к вам, Александр. Расскажите, как вы стали амбассадорами международный конкурс премии «Кардо»? Это уважаемая вообще история. Как от просто прослушивания музыки и линолеумов, да, как вы так выстрелили, что теперь вы амбассадор?
0: Попытаюсь это очень коротко рассказать. Вообще меня моя вот эта вот вся деятельность, да, и карьера моя как-то плавно перешла, привела в организацию праздников. То есть я получил профильное образование
1: в сфере ивент-маркетинга, да?
0: Ну, я режиссер театрализованных представлений праздников. У меня два образования в этой сфере. Вот, и как-то... Ну, я помню еще, мы жили в Холмске, да, и мы даже читали рэп там с ребятами, и одни из наших друзей там пытались записать, ну, как пытались, они записали клип, ну, сняли профессиональный клип, как бы там собрали мы такой небольшой комьюнити, помню, на Приморском бульваре были такие тачки крутые, они качали, были танцоры, короче, были рэперы, и вот мы так все это снимали, все круто. И у меня в голове как бы сложился такой вот фестиваль уличных культур. То есть я как бы аналогов тогда не знал, в принципе. И с интернетом-то, ну, не очень тогда все было хорошо, как бы. Вот. Ну, условно говоря, мы все узнавали там из первых уст. Там, не знаю, кому-то из-за границы привезли там видеокассету. У меня есть новый клип, пойдем посмотрим там Movic Flying Steps там или там Music Instructor новый клип там. Вот. И как бы... Мы попробовали, я уже работал режиссером в Холмском ДК, мы попробовали сделать первый уличный фестиваль культуры и спорта. Вот как раз со Славой мы познакомились и вообще с ребятами, в принципе, с комьюнити сахалинского. То есть к нам приезжали баскетболисты, которые играли в стритбол с севера Сахалина. У нас были все танцевальные студии с Южно-Сахалинска. То есть мы сделали такой пробный формат уличного фестиваля. Он прошел очень круто, назывался он «Юг». И, кстати, это первый фестиваль, где мы с нашим любимым радио посотрудничали, потому что ведущими были Артем Бушаев и Таня Еркалиева у нас. Да.
1: Есть такие, они и сейчас в строю, как и вы до сих пор вот, проводите фестиваль. Мы стабильно держим культуру Сахалинской области.
0: Да.
1: То есть, получается, а как вот без связи, без интернета, как получилось у вас вот так вот и Сахи подтянуть ребят? Как это вышло?
0: Ну... Мы же небольшой остров, и все друг друга знают. Вот в том числе, допустим, стритболисты, они на соревнованиях где-то, да, пересекаются. И то есть, когда мы организовывали вообще вот этот весь фестиваль, мы просто назначили руководителей каждого направления, которые отвечали за набор участников, да, и за проведение площадки. Вот, допустим, у нас Кирилл Варварин тогда отвечал за стритбол, и он просто, может быть, позвонил там ребятам, сказал: «Чуваки, у нас крутая тусовка в Холмске, там баскетбол 3-3, приезжайте». Вот. И получилось сделать масштабный такой фестиваль. Но вот как пришли мы к амбассадорству, просто с Холмском как бы и с фестивалями история не закончилась, да. Мы потом переехали в Южно-Сахалин.

0: И здесь я вот работал в самом лучшем центре молодежных инициатив. Мы продолжили делать уличные фестивали, вот, проводили проект «Уличная классика» от Росмолодежь. И как-то раз мне Максим Баев, руководитель диджей-комьюнити G42, да, сказал, то, что «Сань, есть такая премия, Кардо, и мы в рамках этой премии проводим батлы по диджеингу». А мы тогда как бы только играли в клубах, в барах, и особо там в батлах-то не участвовали. Ну и честно, я постеснялся как бы участвовать. Я сказал, ладно, я тебе позвоню, надумаю, ну и отвечу. И я как бы с близкими пообщался, мне сказали, ну, Сань, ну, если есть такая возможность, почему бы не попробовать? Давай попробуешь, ну, проиграешь так проиграешь, то зато опыт будет. И в итоге я залетел на этот батл, занял первое место.
1: Это был батл в какой, простите, перебью, в какой дисциплине? По диджеингу это был,
0: да,
1: батл?
0: Да, это был кардо, региональный этап, uh-huh. направление диджеинг, соревнования, и были батлы по диджеингу. Нужно было отыграть 3 сета и использовать 3 стиля музыкальных.
1: А кто оценивал, кто был в жюри?
0: Приглашенные судьи были, это Павел Мэддокс, это же ваш музыкальный
1: наш
0: продюсер.
1: Наш музыкальный редактор, да, да. Музредактор радиостанции СТВ, да.
0: А потом был наш Рома Филатов, это человек, который в совершенстве обладает техникой скретчинг, вот. И я вот недавно вспоминал третьего судью, я до сих пор не могу вспомнить, кто это. Ну, кто-то был.
1: Кто-то, да, тоже уважаемый, да, и кто-то, кто наверняка в электронной музыке разбирается. Давайте так, раз уж мы подобрались, да, к проекту Кардо, расскажем, что это вообще такое и почему объединяет этот проект уже не только Россию, это международный проект. Что это? Что это за совокупность вообще каких-то классных вещей, дисциплин, соревнований?
0: Ну, вот плавно, кстати, совместим тему амбассадорства и расскажем про проект. Меня как победителя и еще остальных победителей разных направлений отправили на гранд-финал, который проходил в Ставрополе, и мы увидели масштаб этого проекта. То есть там мы узнали о том, что Кардо — это международный конкурс-премия в сфере уличной культуры и спорта, да, и которая объединяет участников из 144 стран. То есть в наше время это не представляется возможным, но в Ставрополе 8 сезонов подряд проходила вот эта премия, куда слетались лучшие люди, лучшие представители уличной культуры и спорта. В чем вообще суть, да, этой премии? То есть она состоит из нескольких направлений, да, нескольких конкурсов. То есть в Кардо есть премия. Премия — это люди, которые создают сообщество, они награждаются денежной премией за весомый вклад в развитие уличной культуры и спорта. То есть в разных странах, в разных регионах ты можешь подать заявку и получить вознаграждение за свои труды по итогам года. Да. Есть этап соревнования, вот как раз в который входит региональный этап. В рамках соревнований проводятся вот эти вот соревнования по нескольким направлениям. В этом году их 13. BMX, воркаут, трикинг, фриран, диджеинг, хип-хоп, брейкинг, граффити, трюковый самокат, скейтбординг, то есть там...
1: Все то, что мама не разрешает, да, никому, да, да, нам в 10 лет, вот все вот это можно будет посмотреть 18 июля. Классно,
0: да. В этом году появилось новое направление роллерблейдинг, то есть это агрессивные ролики. Вы, может быть, видели, как когда люди на роликах катаются не просто по прямой влево и вправо, а делают еще и трюки.
1: Я видела, подождите, ставят конусы и пытаются там их объезжать как-то красиво, очень такие исполняют пируэты, а-ля фигурное катание, да, что-то. Но агрессивность в чем? Давайте проясним для нашего слушателя.
0: Если мы будем еще через вот эти вот конусы прыгать, делать сальтухи, вот, использовать поверхность, которая есть у нас, вот, допустим, на этой площадке, для того, чтобы какие-то элементы делать трюковые, то тогда это роллерблейдинг. Вот. Поэтому, друзья, если вы катаетесь на роликах, знайте, в следующем году мы это направление официально введем, да, в региональный этап. В этом году у нас в региональном этапе 6 направлений: хип-хоп, брейкинг, трюковый самокат, скейтбординг, диджеинг и граффити.
1: Всему этому, всем этим видам спорта, да, ну, кроме диджеинга, да, там, понятно, это музыкальная история, всему этому может прийти ребенок научиться у нас здесь, на Сахалине, прийти в какое-то сообщество, где его будут подтягивать, объяснять, что и как прыгать, как группироваться, как падать, самое главное, наверное.
0: Конечно, у нас есть федерация брейкинга, ну, у нас есть... коллективы, да, студии танцевальные. Вот есть танцевальная студия Flow Motion, есть танцевальная студия «Твой город». Ребята, руководители, набирают себе детей разного возраста, да. То есть ты можешь привести туда ребенка. Ну, если родители нас слушают и хотите, чтобы ваш ребенок танцевал, вы можете прийти в студию по хип-хопу, вы можете записаться в студию по брейкингу.
1: Вячеслав улыбается, наверное, какую-то шутку придумал в голове.
0: Нет, он хочет, чтобы к нему все записались.
1: Да, это мы до вас дойдем обязательно. Сейчас мы амбассадорство закрепим. Что же это такое?
0: Про танцы, как бы, условно говоря, ни для кого не секрет, танцы, они очень доступны, то есть у нас хватает студий, да, разного направления, хотите high heels, хотите breaking, хотите хип-хоп, хотите, там, есть у нас еще
1: шаффл. Ну, high heels, это не уличная, наверное, high heels все-таки.
0: Нет, ну, знаете, вот мы были в Ставрополе на открытии, допустим, девочки делали очень крутую массовую постановку в стиле high heels тоже.
1: Наверное, фреймап какой-нибудь тоже, да, туда же.
0: Я как бы стараюсь, да, вникать в это все, разбираться, но, честно, вот для меня high heels — это вот то, что танцуют девушки прекрасно, вот эти танцы красивые, вот эти вот все движения руками и так далее. Вот, но есть и такие дисциплины, которые, можно сказать, очень долгое время находились в андеграунде, да, то есть недоступные. Мы, наверное, где-то примерно, может быть, одного возраста, и вы знаете, если вы родились здесь, то что у нас всегда были точки сбора, так сказать, неформальных объединений. То есть у нас на Славе постоянно катались бумиксеры, скейтбордисты, потом
1: на Славе тусовались на неформалы. Это,
0: ну,
1: помню,
0: да,
1: помню эти времена, конечно.
0: На Сахин-центре там собирались и...
1: Pacific Cafe,
0: да,
1: вот эти времена, конечно.
0: Как записаться туда? То есть там же никто не преподавал. Просто ты приходил и становился частью тусовки. Сейчас же, вот, допустим, у нас выступает партнером нашего регионального этапа учреждение спортивное, спортивный город, да. И вот есть в этом учреждении замечательный инструктор Юрий Чемудуров. Он инструктор по спорту, и там же, где проводится региональный этап на скейт-парке «Цунами» на Горького 23, Юрий 3 раза в неделю проводит абсолютно бесплатные тренировки по скейтборду. То есть ты можешь прийти, привезти туда ребенка и сказать: Юр, даже денег платить не надо, научи.
1: Юрий вообще энтузиаст своего дела, и сноуборда тоже небезызвестный у нас по спорту. Да,
0: нет, я безусловно восхищаюсь этим человеком, потому что, ну, просто сделать, наверное, работу, можно сказать, любимым делом своей жизни, получать от этого удовольствие, заряжать тех, кто с тобой рядом. Да, это, можно сказать, наверное, одно из главных достижений в жизни.
1: Я думаю, что в этой студии тоже сидят ребята, которые занимаются тем, что любят. И грядет фестиваль, и я думаю, что вы кайфанете как следует. Даже само организаторство на вас не будет накладывать какое-то напряжение. Вы все равно будете радоваться и кайфовать. А как вообще думаете, почему сегодня у нас такое внимание уделяется развитию уличной культуры, спорта? Почему важно вообще этому уделять внимание и организовывать такие фестивали и поддерживать все вот это движение? Вячеслав, вы как думаете?
2: Я думаю, что очень много, ну, как сказал Саша, что очень большой социальный запрос, и нужно было, наверное, какой-то организатор или организация для всех тех неформальных субкультур, и вот, наверное, государство наконец-то обратило внимание, что можно поддерживать их на каком-то более серьезном уровне, и это просто прекрасно.
1: Чтобы им не нужно было прятаться, да, скажем
2: все
1: так?
2: Все верно, чтобы их не выгоняли с драмы.
1: Ну, я помню прекрасный момент, когда у нас построили первый скейт-парк, наконец-то, когда 10 лет ребята где-то ютились, где-то искали какое-то вот пространство, откуда их не выгонят, да, какие-то дворы, какие-то заброшки, и построили скейт-парк. У меня вот в голове такая галочка: о, ачивка, мы немножко более продвинутые стали, что у нас молодежь — это уже не просто хулиганство, катание на скейте, да, а это признание, что это спорт, они же ничем плохим не занимаются.
2: Все верно.
1: Они вообще-то мастера и совершенствуют свои...
2: Все верно.
1: Навыки.
2: И выглядеть они стали по-другому. Вот они на парке катаются, они какие-то красивые сразу, а на драме не хулиганы, их выгнать хочется.
1: Они поэтому... как на подиум просто,
2: да,
1: надеты,
2: да,
1: у них все, тут у них DC, тут у них вот это, тут что-то на пульсник, такие все, ну, готовые к съемке, как на рекламу, как каких-то спорттоваров. Действительно стало приятно наблюдать за такой молодежью.
0: Я добавлю вот по этому вопросу. Ну, во-первых, сейчас есть прекрасный проект «Молодежь и дети», национальный проект. И в 2025 году на заседании Совета России «Страна возможностей», это президентская платформа, да, было принято решение Кардо внести вот в проект «Молодежь и дети». этот проект позволяет выявлять талантливую молодежь и поощрять ее. То есть Кардо, в том числе, это та конкурс-премия, которая создает социальный лифт для представителей вот этих уличных индустрий.
1: То есть мы даем возможность ребятам какие-то средства полететь куда-то на соревнования, да, купить себе экипировочку получше, да, представлять потом нас где-то на международном уровне. Вот, вот такого уровня история.
0: Ну, в плане экипировочки, вот победители, да, получают денежное вознаграждение, которое можно потратить на, в том числе и покупку обмундирования. Но одним из главных факторов, наверное, является то, что ты знакомишься с комьюнити. И ты узнаешь имена людей с международной арены. Ты понимаешь вообще, что такое, как бы, какой сейчас уровень. Вот условно говоря, я как диджей, и в прошлом году я организовывал само направление диджеинг дополнительно. Я понимаю, к чему нужно готовить участников. То есть, если, допустим, 2 года назад, когда мне предложили участвовать в диджеинге, я не понимал, что нужно делать, и у меня было просто положение. То после того, как я слетал на премию, я посмотрел это все, я вник, я понимаю, что помимо вот этой вот, вот этого документа, положения, есть еще много разных факторов, составляющих, которыми нужно быть готовыми. И когда вот, допустим, я по совместительству еще преподаю диджеинг, я понимаю, на какие моменты нужно сделать уклон, чтобы наши ребята не просто прилетали туда
1: и играли сеты,
0: а чтобы они прилетали и делали настоящую профессиональную конкуренцию, занимали призовые места, ну и, конечно, были в комьюнити. Потому что это самое главное. После первой поездки у нас есть все чаты, то есть мы все друг друга знаем. Я буквально познакомился и до сих пор общаюсь с теми людьми, на которых в свое время был подписан, у которых в онлайне просто наблюдал за ними,
1: которыми
0: учился.
1: Восхищались.
0: Да, и не перестаю восхищаться, но теперь мы еще и общаемся, имеем возможность друг другу написать, задать интересующие вопросы, допустим, там, к примеру, и узнавать, конечно, о новых событиях, потому что помимо премии Кардо еще есть очень много фестивалей, разных грантовых конкурсов, которые проходят в России в разных регионах, и Кардо в том числе дает возможность заявить о себе, и чтобы о тебе узнали люди с других регионов. Кому-то потребуется судья, кому-то потребуется помощь в организации. Мы всегда со всеми на связи, мы поддерживаем отношения, как бы, все рабочие, и мы друг другу помогаем. Помогаем. Это обмен опытом. Одна из таких тоже ключевых вещей вот в Кардо вообще в сообществе.
1: Ну, звучит, Александр, так, как будто конкурентная среда здесь вообще, это на последнем месте, да, история про конкуренцию. Все равно же это соревнование. Или вот все, вы настолько по-доброму друг другу, что в целом даже если не выиграете какой-то денежный приз и так далее, то вы не расстроитесь.
0: Нет, ну в первую очередь, конечно, это соревнование. Это соревнование, в котором, да, создается вот эта конкуренция, и ты летишь не просто пообщаться, там, познакомиться, да, ты в первую очередь летишь побеждать, да, а все остальное, оно как бы такое сопутствующее, параллельное, но, тем не менее, не менее важное, можно так сказать.
1: Итак, давайте подведем итог. Мы выяснили, Кардо – это у нас часть президентской платформы «Россия – страна возможностей». Еще раз, для тех, кто будет участвовать, может быть, кто-то из участников фестиваля, который скоро пройдет, 18 июля, я напомню, в Южно-Сахалинске, фестиваль «Кардо. Уличная культура». То есть какие возможности проект открывает для участников выиграть и получить что? Наставничество, получить связи, да, развиваться в этом, смотреть на более высшего уровня каких-то экспонаты и, кажущиеся недостижимым, постепенно, да, совершенствуется мастерство, и они становятся уже тоже на международный уровень выходят, да, можем так сказать.
0: Да, ты получаешь в том числе всестороннюю поддержку. Вот вы говорите правильно про наставничество. То есть, если у тебя появляются какие-то идеи, проекты, есть люди, которые тебя готовы поддержать, которые готовы твою идею развить, да. У нас есть еще в дирекции люди, которые занимаются грантовыми конкурсами, да. Если у участника, допустим, появилась идея создать какой-то свой уникальный проект, допустим, в своем регионе, то это все можно подать на грантовый конкурс, в том числе и в премии Кардо. Существует грантовый конкурс, от Росмолодежи до 1,5 миллиона рублей ребята могут получить за свои инициативы. И я считаю, что на Сахалине достаточно сообществ, которые достойны участвовать в той же самой премии за вклад весомый в уличное вообще развитие, да, те же самые и наши брейкеры, да, президент Федерации брейкинга Сахалинской области Костя Кан, сколько благотворительных мероприятий делают ребята, и это все как раз неотъемлемая часть уличной культуры и спорта. Вот. Поэтому, Костя, если ты слышишь, участвуй в премии, пожалуйста.
1: Большой привет вам, Константин. Можем ли мы приоткрыть тайну, сколько участников заявлено, в каких дисциплинах, или общее число на данный момент, сколько уже зарегистрировано участников, и программу по времени, да, для гостей, кто придет просто посмотреть, это будет зрелищно, это будет эффектно. Давайте немножечко расскажем подробнее.
0: Угу. Мы запустили саму форму регистрации буквально пару дней назад, да, но у нас уже были предварительные регистрации по направлениям от каждого руководителя, то есть свои Яндекс-формы и ссылки рассылали. Порядка 70 человек во всех направлениях. Ну, мы каждый год вот придерживаемся цифры вот до 100 человек в общем. Это прям для нас... как бы сейчас пока такой среднячок. Хотелось бы, конечно, больше, вот, но, опять же, соревнования проходят в ограниченном формате, да, у нас будет все проходить с 2 часов дня до 7 вечера, да, направлений много, площадка, конечно, не может разместить все направления, которые у нас существуют. Мы сейчас отталкиваемся от того...
1: От возможностей,
0: да,
1: есть.
0: Да, то есть сейчас, у нас в прошлом году были соревнования по BMX, сейчас вот площадку, которую построили, там нет таких фигур, которые нужны нашим ребятам, которые катаются на BMX, чтобы провести соревнования. И таких моментов, ну, по многим направлениям.
1: Да, Александр, мы немножечко отвлеклись. Во сколько, куда приходить и во сколько какие соревнования посмотреть? Может быть, кто-то из наших слушателей фанат BMX, или кто-то фанат брейкинга, или кто-то только сеты хочет послушать диджейские. Есть какой-то лайнап, во сколько, что... начинается 18 июля.
0: Да, конечно. 18 июля мы открываем официальную программу соревнований в 2 часа дня. И с 2 часов у нас параллельно начинаются соревнования по брейкингу.
1: Локацию мы забыли. Скейт-парк.
0: Локация — скейт-парк Цунами, Горького, 23.
1: Все, приходим, да, к 2 часам.
0: И наблюдаем параллельные соревнования по разным дисциплинам. То есть у нас в одно время начинается диджеинг, брейкинг, трюковый самокат. Они до 5 часов соревнуются, потом небольшой перерыв, да, и у нас продолжаются соревнования по хип-хопу, по скейтбордингу, также продолжается диджеинг параллельно, да, и с 2 часов до 7 еще у нас, да, проходит граффити-контест. То есть мы поставим 2-метровые кубы, и наши самые лучшие райдеры будут рисовать... закрашивать
1: это
0: доски.
1: Звучит просто великолепно. Кто слышит нас, кто родился в 90-е, если вы хотите попасть в клип группы Blink-182 или в клип группы Sum 41, ну просто, ну нельзя такое пропустить. Все идем в скейт-парк Цунами 18 числа. Мне кажется, можно клип такой классный, музыкальный какой-то снять будет. Под съемочки просто сделать,
0: да,
1: всего происходящего.
0: Это
1: невероятное что-то, потому что именно параллельно столько всего. Может быть и к лучшему, что маленькая локация, что будет более зрелищно, не знаешь, куда направить свое внимание. Давайте расскажем, какие возможности перед сахалинцами, которые в этом году придут соревноваться. Да, ребята будут кататься на BMX-ах, будут на роликах исполнять всякое разное. Вот, допустим, они придут и победят. Какие возможности на этом этапе, нашем региональном, для них откроются при получении первого места?
2: Ну, наверное, везде одинаково. Я как танцор, да, расскажу. Сначала нужно победить регэтап, побороться на нашем местном уровне, на самом деле очень даже хорошем, вот. И если вы побеждаете, то вы отправляетесь, как это было в прошлых годах, в Ставрополь, вот.
0: Да,
2: и
0: только во Владивосток.
2: В этом году, да, будет Владивосток, а в Ставрополь. И там самое главное, что организуется, я не знаю, ну, наверное, какой-то целый мирок, городок точно, где сконцентрировано все это. Все направления, вся движуха, вся, так скажем, тусовка проходит в одном месте.
1: Это целый город просто уличной культуры.
2: Такой. Это да. Угу. И это очень все красиво оформлено внешне, и все-все победители, которые приезжают, они приезжают туда. И самое главное — это концентрация культуры, все со всеми общаются, и все, опять же, так скажем, впитывают эту культуру еще более интенсивно. Это, наверное, самое главное, если убрать фактор соревнований. Вот. Соревнования, конечно же, это тоже важный аспект, и самое главное тоже, как и в целом обогащение культуры, то также и участие в своем конкретном направлении, это тоже, тоже, так скажем, сильный скачок в развитии твоего. Почему? Потому что все приезжают победители, и все соревнуются в одинаковых условиях. То есть мы здесь побеждаем, Владивосток, Хабаровск, и вот все, все вот абсолютно. Вот мы в прошлый раз участвовали, было более 100 участников. Из них порядка, ну, около 10 это представители других стран, то есть которые тоже по-своему очень круто танцуют, круто двигаются, и смотреть, наблюдать за ними одно удовольствие. Вот. И
1: я выходить так понимаю, с такими ребятами. Вы тоже бывали, может быть, даже не один раз уже в Ставрополе.
2: Я был один раз. Из двух раз, два раза победил, один раз не смог поехать, а вот во второй раз поучаствовал и очень был доволен.
1: Так, Вячеслав, а в этом году вы участвуете? Может быть, один, может быть, в командный какой-то танцевальный батл будем залетать?
2: Ну, это из шага вперед что-то, вот это командное.
1: Я не знаю.
2: Здесь у нас только сольное выступление.
1: То есть вы соло будете выступать в этом году?
2: Думаю, можно поучаствовать, да.
1: То есть еще пока...
2: Еще в процессе размышления, да.
1: Что-то там, какую-то связку, может быть, нет, да.
2: Ну, но в целом, поддержать всегда хочется.
1: Но от вас, ваши ученики, вы же...
2: Обязательно
1: вы же руководитель танцевальной студии, Flow Motion. А кто хочет, чтобы его ребенок классно, круто двигался, не как в фильме «Шаг вперед», а солировал, был вообще недостижимым, потрясающим танцором. Педагог по хип-хопу, по фристайлу, Вячеслав Ли у нас здесь. Можете свои контакты оставить, если позвонят... Мы дадим ваш контакт. От скольки лет, кстати, у вас можно ребенка отдать
2: вообще
1: в вашу студию?
2: С начальной школы, с первого класса мы берем.
0: 6 лет.
2: 6-7 лет, да.
1: Но в карду участвуют от 14 лет, да?
2: Все правильно.
1: Ваших учеников сколько в этом году будет танцевать?
2: Ой, не могу сказать точно, но, наверное, 20 точно должно быть. Со мной 21, наверное.
1: 20 человек будут раздавать хип-хоп фристайл.
2: Да, это только наша студия, конечно же, будут наши коллеги, которые будут из других студий вот, тоже приходить, участвовать, и мы планируем собрать нормальную такую бандейку.
1: Скажите, переживаете за своих учеников? Ну, есть какая-то небольшая приятная тревога, что вот, ну, ваши подопечные выходят, будут там что-то?
2: Я переживаю, конечно же, переживаю, но больше, наверное, я за них испытываю радость, что они в очередной раз выходят и хвастаются, показывают свои танцы, себя. Это намного важнее, мне кажется.
1: А как вообще в целом подготовку и умение региона в уличной культуре вы оцениваете на данный момент? Вы же ее развиваете, вы две яркие фигуры, которые этим благородным делом занимаетесь. Из года в год растет ли число вовлеченных, растет ли наш уровень? Есть такое?
0: Безусловно. Если в 24-м году, когда я участвовал, очень много кто не знал об этой премии, и приходилось буквально каждому в личку стучать и говорить, участвую, каждому рассказывать, что это. Как, это был очень долгий
1: Максим
0: разговор.
1: Когда-то Максим Баев к вам подошел, и вы говорите, что это, Максим.
0: Да,
1: то же
0: да,
1: самое
0: да.
1: И вы теперь.
0: И очень-очень много времени было потрачено на объяснение, что же такое кардо, да, и зачем нужно было принимать участие. То сейчас ребята уже сами звонят, и участники прошлых сезонов, и их друзья, с которыми они там катаются, занимаются направлениями уличной культуры, спорта. То есть ребята сами звонят, а когда кардо? А будет ли вот это направление? А где будет? То есть уже проявляют инициативу. Есть ребята, которые были участниками, но стали участниками нашей организации, которая занимается региональным этапом, да. Допустим, Слава заходил как участник, сейчас он, допустим, руководитель направления, то есть он организовывает площадку хип-хоп. Вот. И поэтому даже в этом есть какая-то уже вот такая социальный лифт, вот эта вот активность, продвижение, развитие.
1: Это звучит как очень перспективная история, и мы вам желаем огромной удачи, и мы, Радио СТВ, безумно рады быть информационными партнерами, потому что это, безусловно, классная история, это благое дело, и молодежь, которая этим занимается, должна выходить, показывать себя. Это невероятно круто. Так, кто смотрит нашу видеотрансляцию ВКонтакте, Александр нам сейчас показывает QR-код.
0: Это наклейка как раз Ставрополя, это сезон номер 8. Мы как ревизора, знаете, ревизора было здесь, но карду было здесь, мы оставляем вам ее, сами ее прикрепите, где вам удобно. Вот, пусть она вам напоминает о нашей встрече, и, конечно, мы безумно благодарны всей команде Радио СТВ, всему медиахолдингу за то, что вы поддерживаете нас, не только нас, а вообще вы... Самая лучшая, можно сказать, организация, которая занимается информационной поддержкой таких же инициатив и проектов, как Кардо. Вот, поэтому мы будем безумно рады видеть вас на площадке. Вот, приходите и Мы ждем ваших зрителей.
1: Мы будем болеть за вас и за ваших учеников, которые будут танцевать, Вячеслав, и за вас, как диджея. Александр, тоже обязательно поболеем. Давайте в финале нашей сегодняшней открытой студии пригласим всех гостей города и жителей города Южно-Сахалинска и участникам пожелаем удачи. Поставим, так сказать, красивую точку. Всех пригласим.
0: Друзья, кто с нами на связи? Мы ждем всех 18 июля в скейт-парке «Цунами», где пройдет региональный этап международного конкурса премии «Кардо». Победители получат возможность представить Сахалинскую область на гранд-финале 16 сентября в городе Владивосток. Не пропустите это грандиозное событие. Обязательно приходите, приводите своих друзей, приходите всей семьей. Это мероприятие просто нельзя пропустить.
1: Это была открытая студия на радио СТВ. Мы продолжаем наш музыкальный эфир.
3: Открытая студия на радио АСТВ.

0: свежий прогноз от синоптиков уже у меня в руках. Спонсор прогноз погоды на радио АСТВ, магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс», а также «Акрес». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Иланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 июля, в Александровске с Халинском без осадков плюс 21. В Ногликах погода ясная, 17 градусов тепла. В Поронайске плюс 13, кратковременный дождь. В Красногорске, Охотском, Корсакове, а также в Аниве и в Малокурильском ожидаются небольшие дожди, плюс 19. В Макарове временами дождь и 12 градусов выше нуля. В Долинске плюс 21, временами осадки в виде дождя. В Южно-Курильске плюс 15, тоже дождливо. В Южно-Сахалинске этой ночью от 14 до 16 градусов тепла. Завтра днем максимальная температура составит 24 градуса тепла. Временами дождь, ветер южный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
4: Огромный выбор гостиных и прихожих со скидкой до 20%, а также рассрочка, доставка и всегда бесплатный подъем. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73, телефон 303-103.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
6: Ассортимент большой. Цены низкие. По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
5: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: всем нашим радиослушателям отличного настроения в плейлисте. Еще очень много хорошей музыки. В Сахалинской области 14 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этой минуте расскажет Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей. Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису МС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Медведь беспокоит жителей Южно-Курильска. Пожарные и полиция провели профилактическую акцию «Безопасный двор» в ЖК «Оралия». В России создают первую вакцину от аллергии на кошек и собак. Медведь беспокоит жителей Южно-Курильска. Хищника неоднократно замечали в районе свалки. Весной он выходил к речке. Также медведи регулярно наблюдают водители автобусов. Накануне местные жители видели, как он шел в сторону отрады. Курильчане отмечают, что эта дорога пешеходная, по ней ходят и взрослые дети. Информацию передали охотоведам. Пожарные и полиция провели профилактическую акцию «Безопасный двор» в ЖК «Оралия» в Южно-Сахалинске. Поводом стали автомобили, оставленные вдоль домов и на пожарных проездах. Во время акции были задействованы пожарные автоцистерны и автомобиль службы пожаротушения. Инспекторы наглядно показали жителям, как плотно припаркованные машины сужают или полностью прикрывают проезд для тяжелой техники. В МЧС напоминают, такая стоянка недопустима. Также запрещено оставлять машины на крышках колодцев пожарных гидрантов. За нарушение предусмотрен штраф. Автомобиль могут эвакуировать на спецстоянку. В России создают первые вакцины от аллергии на кошек и собак. Исследования ведут сотрудники лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины. Средство от аллергии на кошек уже ожидает клинических исследований. Вакцина от аллергии на собак находится в активной стадии разработки. В конкурсе «Дальний Восток. Земля приключений» открыли номинацию о морских обитателях. В ее рамках участники могут представить фильмы о встречах с китами, нерпами, сивучами и другими морскими жителями. Победитель специальной номинации получит 200 тысяч рублей. Напомню, для участия в конкурсе ролик до 8 минут о путешествии по Дальнему Востоку или Арктике необходимо разместить через официальный сайт конкурса путешественникдв.рф. Заявки принимают до 15 января 2027 года. Жительница Москвы родила 16-го ребенка. В семье появился 9-й сын, также уже подрастают 7 дочек. Роды прошли благополучно, ребенок появился на свет здоровым. Его вес составил более 4 килограммов. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. И в завершение погоды. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 24 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: перед отправкой электронного письма его стоит все-таки перечитать пару раз. Я думаю, первый, чтобы исправить ошибки, а второй, чтобы убрать все то, что захотелось написать в этом письме после того, как перенесли ваш заслуженный отпуск. Именно эта проверка обычно оказывается самой полезной. Правильные слова подбирать бывает непросто, но с этим как-то справились Зиверт и Айс Гергерт.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Итак, с нами в студии наш бессменный ведущий спортивных новостей. Никогда не расскажет о спорте так, чтобы стало душно. Всегда интересно. Владимир Литвинов здесь с нами. Здрасте.
2: Добрый день, друзья. Всем физкульт-привет. Салют, Екатерина. Слушайте в этом выпуске. УЕФА не планирует допускать российские клубы на международную арену после решения Международного олимпийского комитета. Международная федерация волейбола допустила российские команды до соревнований. «Зенит» разгромил команду из Узбекистана в товарищеском матче. Суперкомпьютер обновил прогноз на победителя чемпионата мира по футболу.
0: На старте!
2: Итак, Союз Европейских Футбольных Ассоциаций не планирует в ближайшее время возвращать российские клубы на международную арену. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на британское издание «The Telegraph». Сообщается, что несколько влиятельных федераций, включая английскую, немецкую и французскую, продолжают настаивать на недопуске России. Таким образом, российская сборная может пропустить следующий чемпионат мира, поскольку отбор в Европе организует УЕФА, а не ФИФА. Накануне Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, заявив, что выданные ранее рекомендации уже не актуальны. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Тем временем Международная федерация волейбола объявила о полной отмене ограничений для российских спортсменов, следуя решению исполкома МОК. Таким образом, российские волейболисты во всех дисциплинах получат возможность вернуться к участию в официальных турнирах Международной федерации. Футбольный клуб «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил узбекистанский клуб «Нефчи» со счетом 4-1. Чемпиона России забили Филиппа Аугуста, Максим Глушенков, Александр Соболев и Даниил Кондаков. У гостей счет размочил Абрабек Исмаилов. 12 июля «Зенит» на домашней арене проведет товарищескую встречу с Црвеной звездой Сербии. Сезон для клуба из северной столицы начнется 18 июля, когда в Нижнем Новгороде «Зенит» сыграет с московским «Спартаком» в матче за Суперкубок России. Столичный клуб, кстати, накануне тоже провел товарищеский матч на своем поле, сыграв в ничью 0-0 с казанским «Рубином». Суперкомпьютер «Опта» назвал главных фаворитов чемпионата мира после завершения матча 1/8 финала. Главным фаворитом осталась сборная Франции, на победу которой компьютер выделил 27%. Далее идет команда Испании, у которой 21%, а замыкает тройку действующий чемпион мира сборная Аргентины, у нее 17%. На четвертом месте располагается сборная Англии с 16%. Далее идут команды Норвегии, Швейцарии, Марокко и Бельгии. Завтра на Мундиале состоится первый матч четвертьфинала, в котором французы сыграют с марокканцами. Чемпионат мира по футболу завершится 19 июля. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: Поделюсь с вами свежей информацией от синоптиков. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 июля, в Ахе ожидается ясная погода, плюс 22, в Тымовском, а также в Курильске без существенных осадков, плюс 19. В Смирных и Северо-Курильске погода ожидается солнечная, плюс 14. В Углегорске, Тумаре, Невельске и Хомске пройдут небольшие дожди до плюс 20 градусов. В Чехове погода будет дождливой, плюс 22. В Южно-Сахалинске этой ночью от 14 до 16 градусов выше нуля. Завтра днем максимальная температура составит плюс 24 градуса. Временами дождь, ветер южный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Мама, папа, нужно купить заранее кондиционер, пока прохладно. Это дело серьезное. Когда наступит жара, будет поздно. В квартире станет невыносимо душно.
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
6: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
9: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичная». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
10: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Напишите, как вас зовут, не называя своего имени. Что не рожа?
2: Сережа! Сережа!
1: Сереженька!
2: Здравствуйте, Сергей!
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор «Верный».
5: И экономный.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Двигай летом на АСТВ.
2: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа, магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
1: Летний повод выйти из дома.
2: Что, если выключить свет и оставить только звуки, голоса и собственное воображение? До 16 июля в Сахалинском областном краеведческом музее проходит необычная иммерсивная игра под названием «Голоса из тьмы». Участники окажутся в полной темноте и отправятся по пути сахалинских ссыльных каторжных. Скрип корабля, шум моря, тактильные подсказки и истории реальных людей помогут шаг за шагом восстановить судьбы тех, чьи имена сохранила история. Это необычная экскурсия, а правдивое погружение, где главным проводником становится слух, ощущение и воображение. Областной краеведческий музей. Стоимость участия 200 рублей. Возрастное ограничение 16+.
1: Лето для активных.
2: Поймать хорошие сны своими руками. Почему бы и нет? В Доме культуры Синегорья проходит мастер-класс «Сувенир», где участники создают один из самых узнаваемых оберегов Северной Америки – ловец снов. По легенде, его паутина задерживает дурные сновидения, а добрым открывает путь. Каркас из природных прутьев, плетение из нитей, бусины и яркие перья. Шаг за шагом обычные материалы превращаются в стильный сувенир, который станет украшением интерьера или необычным подарком. Мастер-класс проходит все лето. Дату и время занятий уточняйте по телефону 8 900 434 35 20.
1: Следующая точка на карте лета.
2: За чашкой кофе приятно поговорить о любви, верности и семейных традициях. Такой формат встречи подготовил Сахалинский областной художественный музей. 11 июля здесь пройдет арт-завтрак, посвященный Дню семьи, любви и верности. Гостям расскажут истории святых Петра и Февронии, а также императора Константина и его матери Елены, о людях, чьи судьбы стали символами преданности, силы духа и семейных ценностей. Продолжением встречи станет творческий мастер-класс. Участники своими руками создадут традиционную славянскую куклу неразлучников. Это оберег, который издавна символизирует крепкий союз и взаимную поддержку. Участие бесплатное, но необходима предварительная запись. Телефон 72 37 38. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
1: «Двигай летом» на АСТВ.

0: Через несколько мгновений в блоке «Легенда» ждет классный трек от Вячеслава Бутусова. И еще много отличных песен в этом часе поджидают нас. Ну а прямо сейчас узнаем, что за погода ждет нас завтра. Спонсор прогноза погоды на радио АЭС ТВ – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works», а также «КРЭС» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 июля, в Александровске-Сахалинском осадков не будет, плюс 21 градус. В Ногликах плюс 17, погода ясная. В Поронайске пройдет кратковременный дождь, 13 градусов, выше нуля. В Красногорске, Охотском, а также в Корсакове, Аниве и в Малокурильском небольшие дожди, плюс 18. В Макарове 12 градусов с плюсом, тоже дождливо. В Долинске завтра плюс 21, небольшой дождь. В Южно-Курильске временами осадки в виде дождя до 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске этой ночью максимальная температура плюс 16. Завтра днем от плюс 22 до 24 градусов тепла. Временами дождь, ветер южный, с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили 2 велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
4: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
7: Реклама спонсора.
8: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
9: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
8: Тогда нам надо в «Школьник».
10: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В эфире дорожная сводка. Напомню водителям, что до 28 июля включительно перекрыто движение в 19-м микрорайоне на перекрестке Партизанского переулка и улицы Бумажной. Объезд можно будет совершать по улицам Садовой, Фабричной и Физкультурной. Перекрытие связано с работами по прокладке инженерных сетей в рамках строительства школы. Мы просим автомобилистов учитывать данную информацию, планировать маршруты заранее в этом районе города.
0: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть.
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 63.

0: Адель плавно перемещает нас с вами в следующий час нашего радиоэфира. Еще меньше на один час нам с вами осталось работать. В Сахалинской области 15 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в нашей студии со свежими новостями Викторию Тарабарину.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-клапроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сахалинская птицефабрика возобновила работу. В Ахе планируют открыть центр психолога педагогической помощи для детей. 130 домовладений газифицировали в Долинском районе в этом году. Сахалинская птицефабрика возобновила работу. 82 тысячи кур в птичниках уже несутся, еще 72 тысячи начнут давать яйца в ближайшее время. Как отметили на предприятии, в настоящее время основную продуктивность дает курица, прибывшая на остров в октябре 2025 года. В убойном цехе в наличии имеются голени, бедра, филе, крылья и фарш. В день здесь производят 5 тонн продукции, в дальнейшем объемы планируют увеличить. Местную продукцию уже начали завозить в магазины Южно-Сахалинска. В Ахе планируют открыть центр психолого-педагогической медицинской социальной помощи для детей. Он будет работать на базе детского сада «Солнышко», в котором создана группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Такая информация прозвучала на встрече губернатора с жителями Ахинского района. Люди рассказали главе региона, что сейчас в округе нет возможности пройти психолого-медико-педагогическую комиссию. По планам, соответствующий центр начнет работу с 1 сентября. Здесь в том числе можно будет оформлять необходимые заключения. 130 домовладений газифицировали в Долинском районе в этом году. На текущей неделе голубое топливо пришло в дома на улице Луговой в селе Сокол, а также на Кирова, Майской и Насосной в Долинске. В рамках программы социальной газификации подведение газа до границ земельного участка осуществляется бесплатно. Юных сахалинцев приглашают на детскую гонку с препятствиями. 30 августа она пройдет на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф». В состязаниях примут участие спортсмены от 3 до 15 лет. Участники смогут испытать свои силы, ловкость и выносливость на разнообразных препятствиях, в числе которых рукоходы, перенос груза, сетки, канаты и другие. Для самых маленьких предусмотрена дистанция 500 метров вместе с родителями, а для детей 6-15 лет трасса от 1000 до 1500 метров. Формат АКМА, старт и соревнования. Регистрация на состязания на сайте мероприятия уже открыта. Команда ученых из Сингапура и Японии превратила мадагаскарских тараканов в управляемых биодронов-водолазов. На 3D-принтере для них напечатали специальные кислородные костюмы. Перспективы подобной системы рассматривают как основу для поисково-спасательных операций в зонах катастроф, а также для разведки в экстремальных условиях, включая потенциальные миссии на других планетах. И в завершение погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 25 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Если вы почувствовали землетрясение, запомните простые правила. Встаньте в углы несущих стен или дверные проемы. Опасайтесь падающих предметов, держитесь подальше от окон. Дождитесь окончания толчков и покиньте помещение. Научите детей правилам безопасности. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Солдатова.
1: В Испании и в некоторых других жарких странах исторически существовала сиеста – длинный дневной перерыв, который появился не из-за лени, а из-за жары, из-за духоты. Сегодня классическая сиеста сохранилась не везде, но идея сама делать паузу в самый жаркий период дня по-прежнему в ряде регионов Испании используется. Вы, я надеюсь, мой намек поняли. Сиесте быть, пока играет расслабляющая музыка от Радио СТВ.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: улыбаемся и машем этому дню. Пока еще из офисов, из автомобилей, но не за горами уже вечерняя летняя прогулочка. О погоде на завтра поговорим сейчас. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 июля, в Ахе без осадков плюс 22, в Тымовском и в Курильске погода ясная, плюс 19. В Смирных и Северокурильске погоду обещают без осадков до 14 градусов тепла. В Углегорске, Томари, а также в городах Невельск и Хомск пройдут небольшие дожди, около 20 градусов с плюсом. В Чехове временами дождь и 22 градуса выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 16, завтра днем плюс 24, максимальная температура. Временами небольшой дождь, ветер южный, с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.

0: поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. Винтаж. Мегаберезка, второй этаж. Столица, второй этаж. Ситимолл, третий этаж. Напротив кинотеатра.
1: Сахалин. Место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Родины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТР – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Ассортимент большой! Цены низкие! По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Люди говорят, что любовь долго терпит. Не знаю, я не то чтобы очень терпелив. Еще я слышал от кого-то, что она калечит, корчит рожу и толкает со спины в обрыв. Люди говорят, что любовь живет.

0: Другие новости.
1: В эфире «Другие новости». Мы привыкли думать, что вода – самый простой и универсальный способ утолить жажду. Но новые исследования показывают, разные напитки могут по-разному удерживаться в организме. И оказывается, обычная вода вовсе не чемпион по гидратации. Все подробности в выпуске. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
1: Ученые из Великобритании и специалисты по питанию сравнили, как разные напитки ведут себя в организме после употребления. Оказалось, что скорость выведения жидкости и ее удержание могут заметно отличаться в зависимости от состава напитка. В исследовании, о котором рассказывает BBC Science Focus, анализировались разные жидкости – от воды до молока и растворов с электролитами. Результаты показали, что напитки с небольшим количеством белков, жиров и сахаров могут задерживаться в организме дольше, чем чистая вода. Причина проста – такие жидкости медленнее покидают желудок и кишечник, обеспечивая более постепенное всасывание питательных веществ в ваше тело. Так что пить нежирное молоко можно и даже нужно. Это вовсе не означает, что вода чем-то хуже. Она была и остается базовым источником гидратации. Но в ситуациях, когда организму нужно длительное восполнение жидкости, например, после физической нагрузки, иногда более сложные напитки работают эффективнее. Как, например, специальная вода с электролитами от брендов спортивного питания. Помимо этого, смузи, бульоны и даже рассол иногда будут полезнее чистейшей воды из Байкала. Ученые подчеркивают, важнее всего не выбор одного идеального напитка, а общий баланс жидкости в течение дня. Похоже, простая формула «пей воду и все» стала чуть сложнее. Но эти сложности нам только на пользу. На этом все. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: мечтать о доме, об уюте не вредно вместе с Хамали Инваи. Мы вместе с вами держимся также до конца этого рабочего дня. Прямо сейчас о погоде на завтра расскажу. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works», а также «Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 июля, в Александровске-Сахалинском погода ожидается ясная, плюс 21 градус. В Ноголиках плюс 17, без осадков. В Поронайске небольшой дождь, до 13 градусов, выше нуля. В Красногорске, Охотском, Корсакове, Аниве, а также в Малокурильском завтра плюс 19, пройдут небольшие дожди. В Макарове плюс 12, дождь, в Долинске завтра временами дождь и плюс 21 градус. В Южно-Курильске до 15 градусов с плюсом, временами небольшой дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью 16 градусов со знаком плюс. Завтра днем максимальная температура составит 24 градуса тепла. Временами дождь, ветер южный с порывами от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
3: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
4: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда, тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
5: Помнишь, как это было?
3: Да, это бомба.
4: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
6: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6 семерок.
7: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
8: Настала пора действовать. С магазинами 100 дел. Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. 100 дел. Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
9: Социальная газификация от компании «ПРОГАЗ-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением. «ПРОГАЗ-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
10: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
11: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
12: Быть в курсе последних событий просто как 2x2. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
13: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
14: Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
15: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
16: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
15: Тогда нам надо в «Школьник».
17: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.
18: В «Школьнике» все классно и точка!

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Инзочке. 8-42-42-28-27-28.
1: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
2: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
1: Мы купили, и теперь наши дети учатся на пять. Молодцы, сдержали слово.
3: Магазин «Орбита»!
1: Телефон 6 семерок.
4: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина».
7: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
8: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичная». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Напишите, как вас зовут, не называя своего имени. Что не рожа?
2: Сережа! Сережа!
1: Серёженька! Здравствуйте, Сергей!
0: По будням с 7 до 11 утра. Обла-обла.

0: шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
1: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
2: Ваш выбор «Верный».
1: И экономный.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет! Это «Другие новости», с вами Катя Солдатова. Что снится кошкам или собакам, мы никогда не узнаем. Но теперь ученые всерьез обсуждают еще более необычный вопрос. Могут ли видеть сны осьминоги? Разберемся в выпуске. Спонсор выпуска «Других новостей» – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома». Линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит. Весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Три гнома». Хомское шоссе 7. Дробь 4, телефон 515-470. Исследователи из Японского института науки и технологий Окинавы изучили сон 29 калифорнийских осьминогов. Во время отдыха животные не просто лежали неподвижно, их кожа резко меняла цвет, глаза быстро двигались, а мозговая активность становилась очень похожей на ту, что наблюдается во время бодрствования.
1: Другие новости.
2: Ученые обнаружили у осьминогов две стадии сна, напоминающие человеческие – глубокий сон и фазу быстрого сна. Именно ту, во время которой люди чаще всего видят сновидения. А это уже показатель высокой организации мозга. Конечно, доказать, что осьминоги действительно видят сны, пока что невозможно. Но исследователи предполагают, что во сне они могут перебирать события прошедшего дня или даже тренировать навыки для своей осьминожьей маскировки. Кажется, чем больше мы узнаем о мире животных, тем меньше остается границ между человеком и природой. На этом все. Спонсор выпуска «Других новостей» – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома». Хомское шоссе 7, дробь 4.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум» Greenworks, Works, Cres. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра 10 июля на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается 21 градус тепла, погода без осадков, в Ногликах до плюс 17, осадков не ожидается. В Поронайске кратковременные дожди, 13 градусов, в Красногорске, Охотском, Корсакове, Аневе и Малокурильском до плюс 19, временами небольшой дождь. В Макарове до плюс 12, небольшие осадки в виде дождя, в Долинске временами небольшой дождь, здесь воздух прогреется до 21 градуса. В Южно-Курильске до плюс 15, небольшие осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра временами дождь, ночью 16 градусов, днем плюс 24. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
5: Южно-Сахалинск снова в движении.
3: 18 июля.

0: Ардо. Рожден двигаться. Без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
3: Реклама спонсора.
4: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
5: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
4: Тогда нам надо в «Школьник».
6: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В

0: Сахалинское время 17:00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Виктория Тарабарина. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В регионе возможны временные сбои в работе спутниковой навигации. Восточную сторону перекрестка проспекта Мира с улицы Крайней перекроют для проезда завтрашнего дня. Вандалы продолжают разрушать объекты благоустройства в Корсакове. На территории Сахалинской области возможны временные сбои в работе спутниковой навигации. Как сообщили в региональных службах, специалисты проверяют эффективность средств радиоэлектронного противодействия. Такие системы используют для защиты важных объектов инфраструктуры и общественных пространств. Из-за тестирования у жителей могут возникать периодические проблемы с навигацией, потеря сигнала, снижение точности позиционирования или отображение неверных координат. Сахалинцев просят учитывать эту информацию при планировании поездок и использовании навигационного оборудования. Восточную сторону перекрестка проспекта Мира с улицей Крайней перекроют для движения в областном центре завтрашнего дня. Это связано с продолжением работ по замене инженерных сетей в рамках капитального ремонта улицы. Работы продлятся ориентировочно до 20 июля. Движение по западной стороне перекрестка, перекрытое ранее, будет открыто также в пятницу. 1 сентября в России вступит в силу очередной закон, направленный на поддержку семей с детьми. При рождении или усыновлении второго и последующих детей родители получат право на кредитные каникулы по ипотечным займам. Как пояснил депутат Госдумы Георгий Карлов, семьи смогут отсрочить ипотечные платежи на 1,5 года и возобновить их, когда мать выйдет из декретного отпуска и финансовая ситуация в семье стабилизируется. Депутат подчеркнул, что действие закона будет иметь обратную силу, то есть распространяться на те договоры с банком, которые были заключены до вступления в силу новых норм. Вандалы продолжают разрушать объекты благоустройства в Корсакове. Новые факты порчи имущества зафиксированы на городской набережной. 8 июля здесь вырвали цветы из декоративных вазонов. Недели ранее молодой человек катался по набережной на квадроцикле. Он наехал на уличный фонарь, в результате светильник пришел в негодность. Заявления по всем зафиксированным фактам будут направлены в правоохранительные органы для установления виновных и привлечения их к ответственности. Манулов планируют пересчитать в России. Ученые исследуют места их обитания в Республике Алтай, в Забайкальском крае, а также проведут расширенные полевые исследования в Красноярском крае и Бурятии. Данные биологов станут подспорьем для разработки мер эффективной охраны манула. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Ну, давайте, друзья, немного разберемся с теми праздниками, которые у нас есть в сегодняшний четверг. На календаре, напоминаю, 9 июля. У нас есть очень сладкий такой праздник. День земляники. Если ваша ягода уже, собственно, расцвела и можно собирать, то мне остается только вам позавидовать, потому что моя клубника только начинает розоветь, скажем так. День фантазии и юмора. Ну, без этого никуда. Мне кажется, ежедневно можно такой праздник для себя устраивать. День сахарного печенья. Опять же, довольно сладкий, но мучной праздник, с ним поаккуратнее. День моды. Если вы любите всегда выглядеть трендово, то этот праздник для вас. Ну и, конечно же, немножко спорта тоже щепоточку добавим. День тенниса. 149 лет уже празднуется данный праздник. В общем и целом, друзья, выбирайте тот повод, который вам ближе по духу, ближе, собственно, по вашему настроению. И празднуйте, если есть на то время. Ну а мы пока возвращаемся к музыкальным композициям. Трек от Ханны 2026 года «Русская красавица». Поехали.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Итак, друзья, в данную минуту мы можем вместе с вами расслабиться, слушая какие-то отвлеченные новости о том, что происходит в мире кино, моды, гаджетов и так далее. Первая новость у нас как раз-таки будет связана с кинематографом. Давайте к ней прямо сейчас и приступим. Вышел полноценный трейлер новой «Дюны» с Тимоти Шаломе. Фильм выступит экранизацией книги «Миссия Дюны» Фрэнка Герберта. События триквела развернутся спустя 17 лет после финала второй части. Сюжет расскажет о заговоре против Пола Атрейдеса. Режиссером вновь выступит Дени Вильнев. Премьера в мировом прокате состоится уже 18 декабря, поэтому, друзья, в скором времени будем смотреть, ну, когда похолодает. Едем дальше. Яндекс начал показывать очереди и наличие топлива на АЗС. Интерактивная карта с данными появилась в Яндекс.Го и Яндекс.Заправках. Теперь функция доступна не только водителям такси, а всем пользователям сервисов. На карте видно АЗС, где недавно заправлялись. Можно отфильтровать по типу топлива, оценить очередь. Вся информация собирается по нескольким источникам. Технология похожа на Яндекс.Пробки. Информация карт, заказы в заправках и опросы водителей. Пока показ очередей работает в тестовом режиме в Москве и Питере. В ближайшие недели фича будет в других городах. Друзья, ну, на данный момент времени, я считаю, данная информация полезна для тех, кто планирует как раз-таки ехать в Центральную Россию и далее. Давайте вернемся на Сахалин. У нас продолжается реализация мер поддержки семей с детьми. В этом году 473 семьи уже получили единовременную выплату при рождении первого ребенка. Из областного бюджета на эти цели было направлено около 26 миллионов рублей. Кроме того, предусмотрена единовременная выплата для семей, где после 31 декабря 2014 года появился первый ребенок. Ее размер составляет 54 444 рубля. Для получения этой поддержки необходимо, чтобы один из родителей родился на Сахалине и прожил на островах в общей сложности не менее 5 лет, либо один из родителей прожил в регионе не менее 10 лет до рождения ребенка. В общем и целом, о всех мерах поддержки, друзья, читайте в данной новости подробнее на astv.ru и, собственно, просвещайтесь теми новостями, которые вам действительно интересны. На этом Интершум все, а мы двигаемся далее. Всем прекрасного настроения и хорошей музыки в уши.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 июля, на территории Сахалинской области. В Охе 22 градуса, осадков не ожидается. В Тымовском и Курильске до плюс 20, погода без осадков. В Смирных и Северокурильске ожидается до плюс 14, погода без осадков. В Углегорске, Тамарине, Вельске и Холмске термометр укажет на 20 градусов, временами небольшой дождь. В Чехове плюс 22, небольшие осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра временами дождь, ночью до плюс 16, днем 24 градуса. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-20.

0: Сахалинское время 18 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Виктория Тарабарина. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Губернатор проверил ход капремонта трассы Южно-Сахалинск-Оха. С 1 сентября в России вступит в силу очередной закон, направленный на поддержку семей с детьми. 130 домовладений газифицировали в Долинском районе в этом году. Губернатор Валерий Лимаренко проверил ход капремонта трассы Южно-Сахалинск-Оха. Дорога уже имеет твердое покрытие на всем протяжении от областного центра до Ноглик. Заасфальтировать остается еще 40 километров от Ноглик до Охи. Работы развернуты на участках от Горячих Ключей до поворота на Чаево, а также в районе села Вал. Полностью завершить их планируют в 2027 году. Напомню, ранее глава региона добился передачи трассы Южно-Сахалинск-Оха в федеральную собственность. После этого финансирование на ремонт и содержание дороги стало поступать из государственной казны. Высвободившиеся областные деньги направили на приведение в порядок местных дорог. С 1 сентября в России вступит в силу очередной закон, направленный на поддержку семей с детьми. При рождении или усыновлении второго и последующих детей родители получат право на кредитные каникулы по ипотечным займам. Как пояснил депутат Госдумы Георгий Карлов, семьи смогут отсрочить ипотечные платежи на полтора года и возобновить их, когда мать выйдет из декретного отпуска и финансовая ситуация в семье стабилизируется. Депутат подчеркнул, что действие закона будет иметь обратную силу, то есть распространяться на те договоры с банком, которые были заключены до вступления в силу новых норм. 130 домовладений газифицировали в Долинском районе в этом году. На текущей неделе голубое топливо пришло в дома на улице Луговой в селе Сокол, а также на Кирова, Майской и Насосной в Долинске. В рамках программы социальной газификации подведение газа до границ земельного участка осуществляется бесплатно. В конкурсе «Дальний Восток. Земля приключений» открыли номинацию о морских обитателях. В ее рамках участники могут представить фильмы о встречах с китами, нерпами, сивучами и другими морскими жителями. Победитель специальной номинации получит 200 тысяч рублей. Напомню, для участия в конкурсе ролик до 8 минут о путешествии по Дальнему Востоку или Арктике необходимо разместить через официальный сайт конкурса путешественникдв.рф. Заявки принимают до 15 января 2027 года. 22 пары одновременно поженились в Рязани в День семьи, любви и верности. Масштабное торжество прошло на площадке Рязанской ВДНХ. В брак вступили люди разных профессий от 18 до 50 лет. Среди них врачи, педагоги, военные и сотрудники экстренных служб. После торжественной регистрации все молодожены исполнили первый свадебный танец. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Игорь Орлов.
1: Немного вместе с вами поговорим о том, что нас ожидает в ближайшем будущем. Universal показала первый трейлер хоррора Soulmate. Это спин-офф Меган. Так вот, друзья, как бы не буду рассказывать, естественно, о том, что нас ожидает именно в плане сюжета. Единственное, что скажу, фильм поставил Кейт Долан. Работала она над сериалами «Турист», «Клан» и хоррором «Проклятие. Ночь страха». Она описывает проект как исследование отношений и одиночества. Главные роли исполнили Валери Лин Ханна, Клаудия Думит, Дэвид Риздаль, Лили Салливан и Оливер Купер. Оригинальная Меган стала хитом 2023 года, собрав более 181 миллиона долларов. В ней рассказывается о кукле-андроиде, которая становится, собственно, убийцей. В 2025 году студия попыталась повторить успех, выпустив сиквел, но он заработал лишь 39 миллионов. Собственно, ничего не получилось. А вот что касаемо данного фильма, премьера Soulmate состоится на онлайн-платформах уже 1 августа. То есть остаются, буквально чуть больше полумесяца подождать. Поэтому, друзья, если вы смотрели самую первую часть, самый оригинал Меган, да, то, скорее всего, вам будет интересно посмотреть, что же все-таки напридумывали режиссеры и постановщики касаемо данной картины. С этой информацией мы двигаемся только вперед. Еще тонны музыки вам в уши прямо сейчас. Давайте послушаем Минелли. Baby, I see what's on your mind.

0: Немножко брутальности добавили в первое областное Маруф и Бусин. Друзья, возвращаемся к прогнозу от синоптиков. Давайте узнаем, что они для нас на завтра приготовили вместе с вами. По данным сайта rp5.ru, завтра 10 июля на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается погода без осадков, 22 градуса, в Тымовском и Курильске до плюс 20, осадков не предвидится. В Смирных и Северокурильске 14 градусов выше 0, погода без осадков, в Углегорске, Тамари-Невельске и Холмске временами небольшой дождь, отметка будет в районе 20 градусов. В Чехове плюс 22, небольшие осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра временами дождь, ночью до плюс 16, днем 24 градуса. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ, 22-й канал.
4: Ассортимент большой, цены низкие. По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» гипермаркет низких цен. Ждем вас к

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: В эфире «Другие новости» в студии Катя Солдатова. Почему летом дети забывают школьную программу? У педагогов есть этому объяснение. После длинных летних каникул многие школьники словно начинают учебный год заново. Оказывается, у этого явления даже есть научное название – летняя потеря знаний. Педагоги изучают этот эффект уже более 100 лет. Разберемся, что это такое в выпуске «Других новостей». Спонсор выпуска – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома». Линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит. Гранит, весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Три гнома». Хомское шоссе 7/4, телефон 515-470. Во время длительных каникул часть учебных навыков действительно ослабевает, особенно если ребенок совсем перестает читать, считать или решать логические задачи. По данным специалистов Mayo Clinic, в среднем за лето дети могут потерять до 2 месяцев читательских навыков и почти 3 месяца математических, после чего учителям приходится тратить первые недели нового учебного года на повторение материалов.
1: Другие новости.
2: Но специалисты успокаивают родителей, превращать лето во вторую школу совершенно не нужно. Гораздо эффективнее встроить обучение в обычную жизнь. Читать вместе интересные книги, считать сдачу в магазине или играть в настольные игры, обсуждать фильмы или путешествия. Даже ежедневное чтение по 20 минут помогает сохранить навык и облегчает возвращение ребенка к учебе осенью. Таким образом, летом знания лучше закрепляются через интерес, а не через оценки или контрольные, как в учебное время. А сами каникулы нужны не для того, чтобы перестать учиться, а чтобы научиться получать знания без школьной парты. На этом все. Спонсор выпуска «Других новостей» – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома». Хомское шоссе 7/4.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Напишите, как вас зовут, не называя своего имени. Что не рожа?
2: Сережа! Сережа!
1: Сереженька! Здравствуйте, Сергей!
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
4: Ваш выбор «Верный».
3: И экономный.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works Cress», большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра 10 июля на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается 21 градус выше 0, погода без осадков, в Ногликах до плюс 17, осадков не предвидится. В Пронайске кратковременные дожди до плюс 13, в Красногорске, Охотском, Корсакове, Аневе и Малокурильском отметка будет равна плюс 19, временами небольшой дождь. В Макарове до плюс 12, временами небольшие осадки в виде дождя, в Долинске также небольшой дождь, 21 градус тепла. В Южно-Курильске до плюс 15, временами небольшой дождь. В Южно-Сахалинске завтра временами дождь, ночью 16 градусов, днем ожидается 24 с плюсом, ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Милая, зайди в мою квартиру и посмотри, где мы будем с тобой жить.
3: Да, красиво, уютно. А вот подуставшую кровать надо взять и выбросить, и купить новую.
4: Как выбросить?
3: Да вот так!
5: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал.
10: Южно-Сахалинск снова в движении.
11: 18 июля.

0: Ардо. Рожден двигаться. Без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
3: Реклама спонсора.
4: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
5: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
4: Тогда нам надо в «Школьникс».
6: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 июля, на территории Сахалинской области. В Ахе погода без осадков – 22 градуса. В Тымовском и Курильске – до плюс 20, осадков также не ожидается. В Смирных и Северокурильске ожидается до плюс 14, погода без осадков. В Углегорске, Тамарине, Невельске и Холмске временами небольшой дождь, 20 градусов на термометре. В Чехове плюс 22, временами небольшие осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра временами дождь, ночью 16 градусов, днем ожидается плюс 24. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Ю-Пласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz.

0: Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
1: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
3: Южно-Сахалинск снова в движении.
1: 18 июля.

0: Кардо. Рожден двигаться. Без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

повсюду бензин. Но ты носишься искрой, синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, интернет.

0: Лето на АСТВ.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 июля, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается 21 градус тепла, погода без осадков. В Ногликах до плюс 17, осадков не ожидается. В Поронайске кратковременные дожди, 13 градусов выше 0. В Красногорске, Охотском, Корсакове, Аниве и Малокурильском временами небольшой дождь, отметка равна плюс 19. В Макарове 12 градусов, временами небольшой дождь, в Долинске плюс 21, небольшие осадки в виде дождя. В Южно-Курильске до 15 градусов тепла, небольшие осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра временами дождь, ночью 16 градусов, днем до 24 градусов выше 0. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мы сели с женой на кухне поговорить.
3: Мы же одну треть жизни проводим в спальне, и наша кровать уже скрипит.
2: И я понял. Нам срочно нужно менять кровать. И мы бросили все, поехали в магазин «Орбита» и купили мягкий матрас и надежную кровать. И жить стало комфортней и веселей.
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Чтобы отдых на водоеме не обернулся бедой, запомните простые правила. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Не допускайте купания детей без присмотра. Не заходите в воду во время шторма. Помните, все плавсредства должны быть оснащены спасательными жилетами. Не катайтесь на лодках и гидроциклах в местах массового купания людей. Окажите помощь утопающему, если это в ваших силах, и немедленно позвоните в службу спасения. По номеру 112 сообщайте обо всех чрезвычайных происшествиях на воде. Так вы убережете себя и своих близких.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
8: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре.
9: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
10: Реклама спонсора.
3: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
3: Тогда нам надо в «Школьник».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет, мой друг, ценитель благородных звуков. Позволь мне поведать тебе о валторне, этом изысканном инструменте, чей голос подобен золотому ветру, несущему вести из далеких замков и зеленых долин. Помнишь, что такое валторна? Напоминаю. Изящно скрученная медная труба, словно волшебная спираль, уводящая звук ввысь. Ее форма — целая симфония изгибов, длинные витки, широкий раструб, клапаны, чутко откликающиеся на прикосновение пальцев музыканта. Когда валторна звучит, кажется, будто сама природа решила заговорить. Торжественно, но нежно, мощно, но деликатно. Ее история уходит корнями в глубокую старину. Предки валторны – охотничьи рога, чьи призывы разносились по лесам, созывая всадников на охоту или возвещая о важных событиях. С тех времен простой рог преобразился, обрел клапаны, усложнился, и вот уже звучит не в лесу, а в величественных залах в окружении скрипок, виолончелей и флейт. В оркестре валторна, как благородный аристократ среди гостей, не стремится быть в центре внимания, но его присутствие ощущается всегда. Композиторы очень любят валторну за ее универсальность. Моцарт вплетал в ее звучание изящные мелодии. Вагнер доверял ей героические темы, а Рахманинов – проникновенные лирические фразы. Валторна не просто издает звуки, она рассказывает истории, пробуждает образы, трогает душу. Ее голос – это мост между реальностью и мечтой, между прошлым и вечностью.

сцене. Улетаешь в лето, в душе тот же лютый мороз. Знаешь, с тех пор меня совсем ни с кем не тянет в омут. Выносишь по привычке голову только другому. Блоки, вопросы, ну кто мы? Треки, концерты, альбомы. Но вряд ли склеится мир, что пол...

0: Сахалинское время 20:00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска — сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж. На территории Сахалинской области возможны временные сбои в работе спутниковой навигации. Как сообщили в региональных службах, специалисты проверяют эффективность средств радиоэлектронного противодействия. Такие системы используют для защиты важных объектов инфраструктуры и общественных пространств. Из-за тестирования у жителей могут возникать периодические проблемы с навигацией, потери сигнала, снижение точности позиционирования или отображение неверных координат. Сахалинцев просят учитывать эту информацию при планировании поездок и использовании навигации. Оборудования. Губернатор Валерий Лимаренко проверил ход капремонта трассы Южно-Сахалинск-Оха. Дорога уже имеет твердое покрытие на всем протяжении от областного центра до Ноглик. Заасфальтировать остается еще 40 километров от Ноглик до Охи. Работы развернуты на участках от Горячих Ключей до поворота на Чаево, а также в районе Силабал. Полностью завершить их планируют в 2027 году. Напомню, ранее глава региона добился передачи трассы Южно-Сахалинск-Оха в федеральную собственность. После этого финансирование на ремонт и содержание дороги стало поступать из государственной казны. Высвободившиеся областные деньги направили на приведение в порядок местных дорог. Пожарные и полиция провели профилактическую акцию «Безопасный двор» в ЖК «Аралия» в Южно-Сахалинске. Поводом стали автомобили, оставленные вдоль домов и на пожарных проездах. Во время акции были задействованы пожарные автоцистерны и автомобиль службы пожаротушения. Инспекторы наглядно показали жителям, как плотно припаркованные машины сужают или полностью перекрывают проезд для тяжелой техники. В МЧС напоминают, такая стоянка недопустима. Также запрещено оставлять машины на крышках колодцев пожарных гидрантов. За нарушение предусмотрено штраф, автомобиль могут эвакуировать на спецстоянку. Госдума во втором чтении приняла законопроект о продлении гаражной амнистии еще на 5 лет до 1 сентября 2031 года. Под ее действие попадают капитальные гаражи, построенные до конца 2004 и не признанные самовольными постройками. При этом программа не распространяется на временные металлические гаражи, подземные парковки в многоквартирных домах и офисных зданиях, а также незаконные постройки. Изначально срок действия указанной амнистии должен был завершиться 1 сентября 2026 года. Продлить его предлагают с учетом востребованности механизма. Ежегодный семейный фестиваль от Центра молодежных инициатив состоится в областном центре 11 июля. С 11 до 15 часов он пройдет в городском парке в Большом Шатре за озером. Фестиваль объединит 6 тематических зон, среди которых сценическая, творческая и гастрономическая. Помимо этого, гостей ждет шоу мыльных пузырей. Для самых маленьких участников пройдет традиционный забег в ползунках. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Ну что, друзья, на повестке этого вечера у нас музыкальная ностальгия. Два часа музыки, которая звучала на радио СТВ за последние 25 лет, вас ожидает впереди. В этом часе, в 20-м, в 21-м будем как раз-таки вспоминать те песни, которые приносили нам эмоции, наверное, в прошлом, возможно, в ближайшем, возможно, где-то подальше. Кто-то в эти времена в университете учился, а возможно, кто-то даже в школе, и я уверен, что некоторые музыкальные композиции, которые прозвучат в нашем эфире, будут навевать те самые воспоминания о каких-то теплых моментах, будут помогать вспомнить что-то хорошее, какие-то веселые, возможно, даже курьезные моменты. В общем и целом, оставайтесь вместе с нами, делайте громче и, самое главное, заряжайтесь хорошим настроением в этот вечер, ибо его нужно перемести в ту пятницу, которая нас ожидает уже буквально завтра.

0: Легендарные Моранди с песней Colors в нашем эфире. Трек на минуточку 2009 года. Друзья, двигаемся далее. Давайте немного поговорим о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 июля, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается погода без осадков, 22 градуса тепла. В Тымовском и в Курильске воздух прогреется до плюс 20, осадков не предвидится. В Смирных и Северокурильске без осадков, 14 градусов выше 0. В Углегорске, Тамари, Невельске и Холмске отметка будет равна плюс 20, временами небольшой дождь. В Чехове также небольшие осадки в виде дождя, 22 градуса выше 0. В Южно-Сахалинске завтра временами дождь, ночью ожидается до плюс 16, днем 24 градуса. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай.
3: Магазин «Орбита»!
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Социальная газификация от компании «ПроГаз-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением. «ПроГаз-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
6: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
7: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать?

0: Слава и Стас Пьеха с песней «Я и ты». Друзья, мы двигаемся далее, немного поговорим о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также о распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 июля, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском 21 градус, осадков не ожидается. В Ногликах будет до плюс 17, погода также без осадков. В Поронайске кратковременные дожди, 13 градусов. В Красногорске, Охотском, Корсакове, Аниве и Малокурильском отметка будет равна 19 градусам, временами небольшой дождь. В Макарове тоже временами небольшой дождь, до плюс 12. В Долинске 21 градус, небольшие осадки в виде дождя. В Южно-Курильске временами небольшой дождь, 15 градусов. В Южно-Сахалинске завтра временами осадки в виде дождя, ночью ожидается до плюс 16, днем 24 градуса. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
3: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22 канал достоверных новостей.
5: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичная». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
6: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 июля, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается погода без осадков, 22 градуса тепла. В Тымовском и в Курильске отметка будет равна плюс 20, осадков не ожидается. В Смирных и в Северокурильске тоже без осадков, здесь будет 14 градусов выше ноля. В Углегорске, Тамари, Невельске и Холмске отметка будет равна 20 градусам выше ноля, временами небольшой дождь. В Чехове также небольшие осадки в виде дождя, 22 градуса тепла. В Южно-Сахалинске завтра временами небольшой дождь, ночью 16 градусов, днем ожидается плюс 24. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-5685.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
6: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Всегда в сердечке. Лучшее за 25 лет на радио АСТВ. How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 июля, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском отметка будет равна 21 градусу. Осадков не ожидается. В Ногликах тоже без осадков, до плюс 17. В Поронайске кратковременные дожди, 13 градусов. В Красногорске, Охотском, Корсакове, Аниве и Малокурильском будет в среднем на термометре 19 градусов выше 0, временами небольшой дождь. В Макарове также временами небольшие осадки в виде дождя, до плюс 12. В Долинске воздух прогреется до 21 градуса, временами небольшой дождь. В Южно-Курильске также небольшие осадки в виде дождя, 15 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра временами дождь, ночью 16 градусов, днем ожидается плюс 24. Ветер южный, от 6 до 11 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама. Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
3: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
7: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Радио АСТВ. 25 лет настоящих хитов.
1: И кто любовь эту выдумал, ты не знаешь о ней пока.
0: На островах 22 часа.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 июля, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается погода без осадков, 22 градуса тепла. В Тымовском и в Курильске отметка будет равна плюс 20, осадков не ожидается. В Смирных и в Северокурильске тоже без осадков, здесь будет 14 градусов выше ноля. В Углегорске, Тамари, Невельске и Холмске отметка будет равна 20 градусам выше ноля, временами небольшой дождь. В Чехове также небольшие осадки в виде дождя, 22 градуса тепла. В Южно-Сахалинске завтра временами небольшой дождь, ночью 16 градусов, днем ожидается плюс 24. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 июля, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском отметка будет равна 21 градусу. Осадков не ожидается. В Ногликах тоже без осадков, до плюс 17. В Поронайске кратковременные дожди, 13 градусов. В Красногорске, Охотском, Корсакове, Аниве и Малокурильском будет в среднем на термометре 19 градусов выше нуля, временами небольшой дождь. В Макарове также временами небольшие осадки в виде дождя, до плюс 12. В Долинске воздух прогреется до 21 градуса, временами небольшой дождь. В Южно-Курильске также небольшие осадки в виде дождя, 15 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске завтра временами дождь, ночью 16 градусов, днем ожидается плюс 24, ветер южный – от 6 до 11 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 июля, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается погода без осадков, 22 градуса тепла. В Тымовском и в Курильске отметка будет равна плюс 20, осадков не ожидается. В Смирных и в Северокурильске тоже без осадков, здесь будет 14 градусов выше ноля. В Углегорске, Тамари, Невельске и Холмске отметка будет равна 20 градусам выше ноля, временами небольшой дождь. В Чехове также небольшие осадки в виде дождя, 22 градуса тепла. В Южно-Сахалинске завтра временами небольшой дождь, ночью 16 градусов, днем ожидается плюс 24. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Ловец снов. I told myself that I wasn't gonna pop no pills.

you by my side. Let me stay for the night. Yeah, yeah, yeah.

0: слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 июля, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском отметка будет равна 21 градусу. Осадков не ожидается. В Ногликах тоже без осадков, до плюс 17. В Поронайске кратковременные дожди, 13 градусов. В Красногорске, Охотском, Корсакове, Аниве и Малокурильском будет в среднем на термометре 19 градусов выше 0, временами небольшой дождь. В Макарове также временами небольшие осадки в виде дождя, до плюс 12. В Долинске воздух прогреется до 21 градуса, временами небольшой дождь. В Южно-Курильске также небольшие осадки в виде дождя, 15 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра временами дождь, ночью 16 градусов, днем ожидается плюс 24. Ветер южный. От 6 до 11 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 июля, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается погода без осадков, 22 градуса тепла. В Тымовском и в Курильске отметка будет равна плюс 20, осадков не ожидается. В Смирных и в Северокурильске тоже без осадков, здесь будет 14 градусов выше нуля. В Углегорске, Тамари, Невельске и Холмске отметка будет равна 20 градусам выше нуля, временами небольшой дождь. В Чехове также небольшие осадки в виде дождя, 22 градуса тепла. В Южно-Сахалинске завтра временами небольшой дождь, ночью 16 градусов, днем ожидается плюс 24. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

Радио АСТВ. Первое областное. На Сахалине и Курилах 6 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.

эту империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: радио АСТБ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Морсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Продействовать.
1: Это ваш астрологический прогноз на сегодня, 10 июля, друзья.
0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Modus Vivendi. Запись по телефонам 300-118, 300-119.

0: Рамузло.
1: Ребята, всем привет, 7.15 в Южно-Сахалинске, а уже не для нас есть музыкальный сюрприз.
2: Да, саундтрек летних ночей 2000-х годов, друзья, выпущен в 2007 году Destination Calabria от Алекса Гаудино. Стал одним из самых больших хитов хаус-музыки и электронной танцевальной музыки 2000-х годов, покоряя ночную жизнь на Ибице, эфиры на MTV, европейские клубы, фестивальные сцены и летние вечеринки благодаря легендарным рифам на саксофоне и мгновенно узнаваемой мелодии. Вместе с его знаковым музыкальным видео Destination Calabria стала символом вечеринок в конце 2000-х годов, и почти через два десятилетия песня по-прежнему звучит так свежо, как и раньше, и продолжает объединять поколение фанатов танцевальной музыки в тот момент, когда начинается вот эта вот интереснейшая игра на саксофоне в начале трека. 19 лет спустя этот хаус-классик все еще кажется чистым летом. Давайте слушать.

0: Ну что, действительно летний трек, да, который узнается с первых минут.
1: А также узнается информация о погоде
0: на
1: сегодня.
0: А потом рассказывается в эфире Радио СТВ.
1: Да еще как рассказывается. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
0: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. В Ахе без осадков плюс 22, в Тымовском осадков не ожидается 20, выше 0, в Смирных без осадков плюс 14. В Углегорске временами небольшой дождь, сегодня 22 тепла. В Тамаре временами дождь плюс 20, в Чехове также временами дождь и 24 выше 0. В Невельске и в Холмске временами небольшой дождь ожидается сегодня днем и 23 тепла. В Северо-Курильске без осадков плюс 13. В Курильске сегодня осадков не предвидится, температура воздуха там прогреется до 19 градусов. В Южно-Сахалинске временами возможен дождь, плюс 21, плюс 23 градуса, ветер южный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: В «Матрешке» акция выходного дня. С 10 по 12 июля лапша быстрого приготовления «Шин Рамен» 109,95 за 120 грамм. Квас «Корсаковский» хлебный 139,95 за 1,5 литра.
5: С «Матрешкой» выгода всегда.
6: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
7: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
8: Нужно вам всегда быть в форме.
9: Форма ведь должна сидеть.
10: Каждый хочет быть здоровым, молодеть и хорошеть. Молоко, кефир и творог – то, что нужно есть всегда. Натуральные продукты – это лучшая еда.
11: Паранайский молокозавод.
12: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Да, лучшее решение, конечно же, начать спать не просто под разными одеялами, а в разных, извините меня, комнатах. Так будет меньше взаимных помех ночью, больше индивидуального комфорта и личного пространства. И можно смотреть даже сериалы до 2 часов ночи без вреда для любимого человека. Ну, идеально, с другой стороны. Кажется, что как так? Мы будем спать в разных комнатах? Зато вы будете спать, у вас будет личное пространство. Вообще психологи говорят, что иметь разные комнаты, даже, да, разные ванные комнаты, разные гардеробные комнаты, разные комнаты для сна, это очень полезно для
1: поэтому ваша квартира
0: отношений.
1: Должна быть минимум 160 квадратных
0: конечно,
1: метров.
0: Конечно, да, надо к этому стремиться. Но с другой стороны, представляешь, как здорово, когда ты убралась в своей ванной комнате, там баночки свои аккуратненько расставила, и никто не пришел со своим хаосом.
1: Нету
0: не
1: этих
0: испортил
1: волос.
0: Ничего. Ну да, в вашем случае нет волос в сливе. Ну и у каждого свой бардак, знаешь, свой личный бардак, и каждый вот радуется своему пространству без каких-то внешних раздражителей. Вот. И реально это работает. В ходе эксперимента над несколькими парами у них улучшилось терпение и настроение днем, ведь хронический недосып исчез, а общее количество конфликтов снизилось целых в 2 раза. Главное перед началом вот этого самого раза развода на время сна объяснять партнеру, что вы не отдаляетесь, а работаете над улучшением связи.
1: Я перееду... А ты ее не знаешь? Ты ее не знаешь. Я перееду к ней просто ради эксперимента.
0: Соседнюю комнату, дорогая.
1: Соседнюю квартиру, дорогая. Мы просто поставим эксперимент. Если будем высыпаться, тогда это
0: будем встречаться по выходным, да?
1: Да.
0: Так, следующая новость. Пиво. Официально один из лучших напитков после тренировки, выяснили ученые. Все благодаря тому, что в нем содержатся витамины группы В, кремний, бета-глюканы и натрий.
1: Это они так объясняют. А на самом деле я думал, что будет объяснение. Все потому, что после тренировки, но это... Ну вау же, елки-палки, ну вау.
0: В общем, давайте расскажу про вот эти вот витамины, которые содержатся в пенном напитке. Как раз эти вещества организм активно теряет вместе с потом во время физических нагрузок. Врачи утверждают, что пиво идеально восстанавливает запас минералов и витаминов, но есть и минусы в этой новости. Речь идет только о безалкогольном пиве. Для кого-то минусы, для кого-то плюсы. Я вот, например, очень люблю безалкогольное пиво, поэтому всем советую пить его после тренировки. Я не ученый и не врач, но как по мне,
1: посмотрите,
0: так это прекрасный затоник.
1: На кого похоже? Но красота же, красота. Спасибо большое за эту глубокую лекцию.
0: Пожалуйста, обращайтесь, если что.
1: Ага, спонсор программы «Интершум» Сбербанк. Уйти на пенсию важно правильно. Преимущество пенсионной программы от Сбер – это бесплатное обслуживание вашего счета, повышенный кэшбэк и процент по накопительному счету. А еще приятный бонус – нет комиссии за оплату ЖКХ и переводы. Все подробности и условия в ближайшем отделении Сбера.
2: «Интершум» на радио АСТВ.

0: Отдел кадров на радио АСТВ.
1: Доброе утро, друзья. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: У нас тут нарисовалась какая-то вакансия.
2: Менеджер проекта, ребята. Подойдет не каждому, конечно, но стоит попытаться. Для того, чтобы он успешно справлялся со своими обязанностями. Он кто? Это самый менеджер. Компания выдает ему корпоративную, безлимитную, бейсбольную биту. Потому что нужно. Они-то знают свой коллектив, да? Вот. Итак, обязанности.
1: Какие обязанности? Да, расскажите.
2: Оперативное руководство разработки проектов. На втором месте стоит оперативные переговоры с клиентами.
1: Оперативные? Да. Побыстренько давайте.
2: И следующие, сейчас подождите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть пунктов идут пинать. Программистов.
1: Опа.
2: Как вы понимаете,
1: чтобы не засиживались идет, сильно, да?
2: Ну, хорошее знание русского языка, умение доносить свои мысли до работников, чтобы те понимали и повиновались. Это очень важно. Жирным выделено, как я, так. И иметь адекватное представление о веб-технологиях. Условия работы в офисе, никаких фрилансеров, корпоративная, безлимитная, бейсбольная бита. Вот. Для того, чтобы.
1: А бейсбольная бита для чего я?
2: Пинать программистов, женщины. Есть... 6 пунктов. Сразу,
1: но это же насилие над людьми.
2: Я думаю,
1: мы
2: после того, как
1: такого.
2: Ты просто новый сотрудник, заходящий и на
1: битой.
2: Плече.
1: Да, не обязательно бит. Кого-то бить, просто
2: да.
1: Это
2: пока
1: такой
2: они тебя еще не очень
1: инвентарь
2: хорошо узнали.
1: Для устрашения.
2: Да, да, да.
1: Хорошо.
2: Вот, поэтому пользуйтесь, ребят. Возможно, кому-то в вашем коллективе пригодится.
1: Если в вашем коллективе необходима такая вакансия,
2: пинать программистов,
1: то срочно, да, сообщайте об этом своему руководству, пускай подыскивает кого-то.

0: Макиато.
1: 7 часов и 41 минута в Южно-Сахалинске. Прямо сейчас для вас информация о погоде на сегодня.
2: Друзья, спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 10 июля в Александровске-Сахалинском погода без осадков плюс 21 градус. В Ногликах без осадков 19, в Поронайске 14 и осадков не ожидается. Временами дожди в Красногорске плюс 22, в Макарове 14, в Долинске без существенных осадков до 25 воздух прогреется. Без осадков в Охотском плюс 20, Корсаков-Анива 22 градуса и временами небольшой дождь. В Малокурильском и Южно-Курильске временами пройдут дожди, в Малокурильском 19 градусов, в Южно-Курильске 15. В Южно-Сахалинске временами возможен дождь плюс 21, плюс 23. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду.
3: Реклама спонсора.
4: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
6: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
7: Чтобы бытовой газ в доме приносил только пользу, допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов. Ограничьте доступ детей в помещение с газовым оборудованием. Оставлять без присмотра и на ночь работающие газовые приборы крайне опасно. Запомните последовательность. Сначала подается огонь от спички или зажигалки, и только потом осуществляется подача газа. Уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды. Следите, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени. Если произошла утечка газа, выключите электроприборы во избежание искры. Загазованное помещение необходимо проветрить и вызвать аварийную газовую службу.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 7 часов 47 минут в Южно-Сахалинске. Мы бы хотели вас, ребята, пригласить сюда к нам в гости на огонек.
1: Да, 49-15-05, звоните прямо сейчас. Игра «Запой» через пару мгновений в ваших колонках. Присоединяйтесь.

0: пою.
1: А запой на радио АСТВ.
2: Звониться и сыграть просто, ребята, 49-15-05, телефон прямого эфира.
3: А мы хотим напомнить вам, что спонсор нашей игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» приглашает продавцов в свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкий график, стабильно высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 620029. Ну что, 49-15-05, номер нашего прямого эфира. Мы бы хотели присоединить... к нам.
2: Вас к нам.
3: Да, какого-то участника. Ну, давай, попробуем. Алло.
2: Доброе утро.
4: Здрасте.
2: Здрасте.
4: Доброе утро.
2: Доброе. Как зовут?
4: Андрей.
2: Андрей.
3: Привет, Андрей.
2: Какая заезженная шутка.
3: А что делать, рабочая?
2: Да, она сразу в голове автоматически возникает. Так, хорошо, Андрей, мы поем в рамках нашей игры. Вы в курсе?
4: Да, я понятно, я знаю.
2: Да, конечно, вы знаете. Ну, тогда, Андрей, вы знаете, что все, что бы ни происходило с вами, нужно, чтобы песня...
3: лилась рекой из ваших уст, не останавливаясь. И даже если что-то пошло не так в вашей голове, вы забыли какие-то слова, никаких ля-ля-ля, фа-фа-фа, на-на-на, нам тут не надо, извинитесь.
2: Мы люди серьезные. Да. Не просто так собрались на вашем концерт, на ваше выступление.
3: Да, мы хотим слушать музыку.
2: Да, итак, слова. 3, 2, 1, песня, погнали.

0: Тополиный пух, жара, июль, ночи такие звездные, а широкий ветер с моря дул, унеся с собою мысли грустные. Тополиный пух, града, ветер уносит небо, только я не верю никому, за мной только снега, снега, снега.
1: Но не подвел,
2: не покачал. Мне больше всего понравилось «Широкий ветер». Вот Андрей такое исполнил нам. Ага. Спасибо большое, Андрей. Прекрасное исполнение. Ну, мы рады за вас, потому что вы становитесь победителем сегодняшней игры.
1: Андрей, оставайтесь на связи, запишем ваши координаты. Спасибо за игру. Хороших выходных, отличной пятницы. Счастливо,
0: спасибо,
1: пока.
0: Хорошего
1: до свидания.
0: Дня.
2: И вот так вот, друзья, игра «Запой» здесь по будням. В это самое время присоединяйтесь. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца».

0: 2007 года от Маранди. Трек под названием «Angel» здесь на волне радио СТВ. На Сахалине и Курилах. 8 утра. Всем доброе утро.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочный образ, женственный силуэт и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж. Теперь коротко о главных событиях. На Корсаковской трассе приступили к устройству дорожной одежды. 28 иностранцев выдворили за пределы страны Сахалина в июне. В Корсакове дети сломали батут в сквере на улице Ображной. На Корсаковской трассе приступили к устройству дорожной одежды. Работы развернулись на участке с 11 по 13 километр. Подрядчик уже расширил земляное полотно и установил водопропускные трубы. Сейчас рабочие заняты укреплением откосов, устройством свай для моста через Христофоровку и укладкой слоев дорожной одежды. В планах на этот год полностью заасфальтировать 2 километра дороги. Также здесь установят наружное освещение и обновят автобусные остановки. Капремонт моста на участке завершится в следующем году. Добавлю, модернизация Корсаковской трассы ведется по поручению губернатора Валерия Лимаренко и при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Судебные приставы Сахалинской области подвели итоги работы по контролю за миграционным законодательством за июнь. За месяц из страны с территории региона принудительно выдворили 38 иностранных граждан. Все они нарушили правила въезда в Россию или режим пребывания в стране. Большинство иностранцев приехали в островной регион из стран Центральной Азии. По данным регионального управления службы судебных приставов, среди них граждане Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Китая. Въезд в Россию для этих людей закрыт на ближайшие 5 лет. В Корсакове дети сломали батут в сквере на улице Овражной. В мэрии портового города подчеркнули, что сделали это школьники намеренно. Произошедшее попало в объектив камеры видеонаблюдения. С подрядчиком вопрос по ремонту уже решили. В ближайшее время конструкцию должны восстановить. В администрации напомнили, что за такие действия предусмотрена ответственность. Повреждения имущества могут расценить как вандализм. Юбилейные 20-е соревнования по конному спорту на призы губернатора «Золотая подкова» Сахалина пройдут в островном регионе 25 июля. Местом проведения состязаний вновь станет село Огоньки Анипского района. Участниками заездов станут 29 спортивных пар из Александровска, Сахалинского, Тымовского, Ногли, Корсакова, Шахтерска, Анивы, Хомска и Южно-Сахалинска. Помимо спортивной части мероприятия, для гостей будут работать развлекательные площадки, а также концертная программа. Церемония открытия соревнований состоится в 11:00, вход свободный. Рыбаки со всей страны устремились в Приморье. Причиной стал приход крупного голубого тунца. Еще недавно такая добыча здесь считалась редкой удачей. В этом сезоне ситуация изменилась. К берегам подошли взрослые особи, а не только молодая рыба. Ученые объясняют это ранним и мощным движением теплых вод со стороны Корейского полуострова. Теперь во Владивосток съезжаются рыбаки из разных регионов. При этом востребованной оказалась услуга «Выход в море с инструктором». Им завершение выпуска о погоде в Южно-Сахалинске. Сейчас облачно, 17 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: 8:07 в Южно-Сахалинске. Так, что у нас здесь? У нас здесь спонсор есть. Спонсор — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей: пельмени, овощи, молочная, мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома — магазин «Верный».
1: Ну что, друзья, доброе утро, здравствуйте, добро пожаловать в новый час на волне радио СТВ. В студии Артем Бушаев.
0: И Женя Милых.
1: И мы предлагаем вам по традиции в этом часе нашу утреннюю тему.
0: Ребята, у нас сегодня она есть, но и напомним, да, что сегодня пятница, это значит, что мы подводим итоги всей недели по розыгрышам нашим. И также кому-то сегодня, ну, также достанется промежуточный приз, маленький, и под конец часа разыграем среди всех, кто в течение недели забирает у нас мелкие товары.
1: Так, Артем, давай-ка выйди, зайди обратно как следует. Значит, смотрите, мы разыгрываем всю неделю среди всех ярких комментариев, да, все.
0: Давай выйдем и зайдем вместе.
1: Что поделать? В общем, мы разыгрываем
0: всю неделю
1: подарок. Да, за самый яркий комментарий. Сувенир от магазина мерча «Сахалин».
0: Ну, мелкий товар.
1: Подарок с сахалинским характером. Mm-hmm. Он не мелкий, он крупный, потому что сахалинский характер, он, знаешь, он такой яркий, насыщенный, да. Ну, а сегодня подведем итоги и разыграем главный подарок от магазина мерча «Сахалин». Это будет поло или ветровка. Хочу напомнить о том, что магазин мерча «Сахалин» находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работают ежедневно с 11 до 20:00. Официальный мерч «Сахалин. Маяк России» доступен на сайте merch-sach.ru. Ну и, в общем-то, друзья, лучшие комментарии сегодня зазвучат обязательно в эфире и получат подарки. Островные сувениры от магазина мерча «Сахалин» на горном воздухе. И в конце этого часа оставайтесь с нами, мы подведем итоги и разыграем главный приз.
0: Тема.
1: В общем, что нужно делать? Нужно написать комментарий на нашу утреннюю тему.
0: А тема у нас сегодня такая. Расскажите о своих неудачных экспериментах с внешностью. Бывали ли у вас такие случаи? Ну, у девчонок, мне кажется,
1: конечно,
0: вообще почаще.
1: Ламинирование бровей какое-то неудачное наверняка. Когда брови вот эти вот взлетели
0: сожгли
1: в небо.
0: Сожгли все на свете, что можно,
1: да,
0: было сжечь.
1: Да, когда волосы отвалились, да?
0: Но...
1: У меня все это было. Весь перечень неудачных экспериментов со мной случались. В детстве я красила волосы и в зеленый, и в фиолетовый, и в красный, и в какой-то еще серо-буро малиновые цвета. И все это тоже всегда приходилось чем-то смывать.
0: Все это было провал, да? Ни разу не попадало в то,
1: нет,
0: что...
1: Нет, было здорово. Однажды я постриглась коротко, вот, знаешь, прям вот это, вот, что называется, под мальчика, покрасилась в красный цвет, и была такая крутая девчонка, вы даже себе не представляете. Да,
0: тяжело.
1: Но бывали и плохие моменты в моей жизни, когда хна, знаете ли, такая есть, когда красишь волосы, волосы становятся рыжими, и потом это ничем не закрасить, пока не срастет.
0: О, насчет короткой стрижки. Тоже с ребятами как-то лето, каникулы, решили поэкспериментировать. Давайте, говорит, на лысо подстрижемся. Вот, но я тогда не знал, что голова не круглая.
1: Немного неровная.
0: Да, да, совсем неровная. И кому-то лысая прическа, она пойдет. Да,
1: у кого-то действительно красивая круглая вот эта вот головушка.
0: Да, но
1: а у кого-то?
0: Я оказался не тем. Это было ужасно, смотрелся, я очень сильно ждал. Я думаю, ну, растите же скорее, обрастай, Артем. Ну вот все лето, хорошо, что к школе более-менее там уже на шестерочку наросло.
1: Ага.
0: Вот,
1: ну, такой приходилось ходить в шапке в +30, да, чтобы перекрыть вот этот
0: не
1: вот,
0: то, чтобы...
1: вот это безобразие.
0: Бандана, здравствуй. Так, ребята, рассказывайте о своих неудачных экспериментах с внешностью. Вы, может быть, это было совсем недавно,
1: да,
0: но полный провал. Напишите нам, мальчишки и девчонки, присоединяйтесь к теме, пишите в Макс, +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь скорее, помните, что яркие комментарии будут награждены.

0: Ребята, здесь ваш астрологический прогноз на сегодня. 8 часов и 14 минут. Что, мы готовы все рассказать. Главное, чтобы вы готовы были все послушать. Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Modus Vivendi быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Так, ну что, овны, если у вас настроение сегодня развлечься, то его и придерживайтесь.
0: Тельцы, чувство юмора сегодня станет вашей визитной карточкой.
1: А близнецы, отпустите хотя бы ненадолго проблему, о которой вы постоянно думаете.
0: Раки, обращайте внимание на поступки близких, а не на слова.
1: Львы, все хорошее когда-нибудь заканчивается, но точно не у вас.
0: Девы, вашему спокойствию сегодня можно только позавидовать.
1: Весы, то, чего вы долго ждали, наконец, обрадует вас.
0: Скорпионы, забудьте сегодня об одиночестве. Вам необходимо общение.
1: Стрельцы, не пора ли что-то поменять в своей жизни? Звездам кажется, что сейчас самое время.
0: Козероги, день напомнит вам о существовании самых преданных друзей.
1: Водолеи, не скрывайте истинных чувств, особенно положительных.
0: И рыбы, если вам действительно кто-то не безразличен, может, пора действовать?
1: Да, давайте действовать. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня.
0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Modus Vivendi. Запись по телефонам 300-118-300-119.
1: Ну что, друзья, у нас для вас есть утренняя тема для общения. Обязательно напишите нам свой комментарий.
0: Есть тема, и звучит она так. Расскажите о своих неудачных экспериментах с внешностью.
1: Да, напишите. И напомним, что за лучший яркий комментарий вы сегодня получаете сувенир от магазина мерча «Сахалин». Это сувенир с ярким сахалинским островным характером. И сегодня также разыграем главный приз среди всех, кто выиграл на этой неделе. Пишите обязательно. У нас есть мессенджер «Макс».
0: И его номер +7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь.

0: 8:20 в Южно-Сахалинске. Впереди вас ждет информация о погоде. Но перед этим, ребята, с удовольствием озвучим несколько ваших сообщений, которые уже прилетели на сегодняшнюю тему. Тема у нас сегодня звучит так. Внимание всем. Рассказывайте о своих неудачных экспериментах с внешностью. Были ли такие и что это было? И самое главное, когда? Недавно или давно?
1: Да, рассказывайте о своих случаях или о случаях своих друзей, например. И отправляйте свои комментарии нам в мессенджер Макс.
0: +7 900 660 1505.
1: А также номер. В группу ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Напомним, что за лучшие яркие сообщения вы получаете сегодня сувенир от магазина Мерчи Сахалин. Это подарки с сахалинским характером. Ну и, конечно же, становитесь участником сегодняшнего розыгрыша главного приза — поло или ветровка от магазина Мерчи Сахалин.
0: Давайте по одному сообщению быстренько и после о погоде. Здравствуйте, опытов было много.
1: Хорошо.
0: Самый яркий — это когда мы с сестрой лет 20 назад прошли в газете рецепт маски для лица.
1: Ох ты!
0: Сода пищевая плюс пена для бритья.
1: Отлично.
0: На утро на работу пришли леопарды.
1: Вау.
0: Ну, точнее, леопардессы.
1: Леопардессы, да. Ну, надеюсь, что сейчас уже все хорошо и кожа успела восстановиться. Так, хорошо. Дочери покрасили брови хной, оказалась сильнейшая аллергия, отек, больница, неделя под капельницами, прошло 5 лет, до сих пор боится после такого случая что-то делать с внешностью, так как не знает, на что еще может быть аллергия.
0: Это же лекарство против вот этих вот изменений, да, особенно в подростковом возрасте, когда им хочется очень экспериментировать, и ты понимаешь, что это, ну...
1: Сильно отрицательный опыт получился, и в дальнейшем уже человек такой, ну, нет.
0: Ну, хватит экспериментов
1: это не
0: на
1: для
0: этом.
1: Меня, да.
0: Похоже,
1: да,
0: не мое, да.
1: Да.
0: Ребята, пишите свои какие-то воспоминания, возможно, из детства или с позавчера, мало ли. Да, +7 900 660 1505 сказали, это для Макса.
1: Группа ВКонтакте. Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ.
0: Прямо сейчас о погоде. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» и мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 10 июля. В Ахе без осадков +22, в Тымовском осадков не ожидается 20 тепла, в Смирных без осадков 14 со знаком плюс. В Углегорске временами сегодня небольшой дождь и 22 выше 0, в Тамари +20 и временами дождь. В Чехове также временами дождь и 24 тепла. В Невельске и в Хомске временами небольшой дождь, температура воздуха прогреется до 23. В Северо-Курильске без осадков 13 выше 0, в Курильске осадков не ожидается 19 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске временами возможен дождь +21, +23, ветер южный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Жить хорошо.
4: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
5: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
6: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
7: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
8: Настала пора действовать. С магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
9: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
10: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
2: Посетить знаменитый парк Диснейленд, подняться на телебашню «Восточная жемчужина», погулять в старинном китайском саду, увидеть экзотических животных и проникнуться бурлящей энергией Шанхая вы можете на прямом рейсе «Авроры» из Южно-Сахалинска со 2 июля. Покупайте билеты на сайте flyavrora.ru и в агентствах.
11: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
12: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
13: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
14: Мы снова танцуем.

0: у нас есть ваши истории, и они, ребята, достаточно забавные. А да. иногда даже не смешно.
1: Какие? Не смешные, да?
0: Не смешно, а ты понимаешь, что ничего себе, как не повезло человеку. Ребята, вы рассказываете о своих неудачных экспериментах с внешностью, и позвольте, пожалуйста, мне начать.
1: Давайте.
0: Сообщение следующее. История. Примерно раз в месяц подгребаю брови.
1: Ого.
0: Пишет нам Евгений.
1: Так, Евгений?
0: Евгений. Да, ну, бывает у мужчин то, что, ну, завиваются.
1: Сильно густые
0: да,
1: брови.
0: Да, сильно густые. И превращаются в монобровь, если ничего не делать. И вот однажды стою, занимаюсь бровями, одну обработал, и меня отвлекли. Пока ложил машинку, слетела насадка, и я этого не заметил. Да-да-да.
1: Так.
0: Сбрил одну полностью, ну и что делать? Сбрил вторую. Пришлось длительное время ходить без бровей. Такое сильное.

0: Решила стать блондинкой. Mm-hmm. Хотя от природы у нее темные волосы. Она обесцветила их белой хной, а затем тонировала темной краской. В итоге цвет получился зеленым отливом, а после мытья головы и вовсе начали выпадать.
1: Ой, ой, страшно.
0: Страшная история?
1: Да.
0: Такие только ночью у костра рассказывают.
1: Не говорите, расскажи что-нибудь ужастик, да? И вот тебе здравствуйте.
0: Да.
1: Ребята, какие будут у вас истории на сегодняшнюю тему? Рассказывайте о своих неудачных экспериментах с внешностью. Пишите в Макс, плюс 7-900-660-1505.
0: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Лучшие комментарии сегодня получат подарки. Островные сувениры от магазина мерча «Сахалин» на горном воздухе. Присоединяйтесь к нам сегодня также в конце этого часа. Подведем итоги и разыграем главный приз. Это будет поло или ветровка от наших партнеров магазина мерча «Сахалин».

0: 8:35 в Южно-Сахалинске. Спонсор облабластного шоу. Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки от заводов-изготовителей. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать, и многое другое, все по доступным ценам.
1: Ну что, друзья, здравствуйте, добро пожаловать. Это час для нас с вами... нужен для того, чтобы мы могли пообщаться.
0: Пообщаться, ребята, раздать призы и подарки. Конечно. Сегодня их будет два в рамках этого часа, потому что у нас итоговый день, пятничный, да?
1: Да.
0: К которому мы стремились,

0: Чтобы попасть, чтобы разыграть главные призы от наших партнеров, спонсоров.
1: Да, поэтому, пожалуйста, напишите свои комментарии, и самый яркий из них попадет в сегодняшний финальный розыгрыш. Помимо того, что мы отметим его сувенирным подарком, еще вы можете забрать с собой главный приз — поло или ветровка от магазина «Мерча Сахалин».
0: Да.
1: Вот. А тема у нас сегодня такая.
0: Тема у нас такая. Рассказывайте о своих неудачных экспериментах с внешностью.
1: Да. Значит, увидела в соцсетях лайфхак. Гепарированная гепариновая мазь под глаза для свежего взгляда. Итог на несколько часов. Панда с красными пятнами под глазами на несколько часов.
0: Тоже
1: было страшно,
0: аллергия,
1: да, теперь бьюти-лайфхаки не использую. Да, поэтому и говорят, что примените сначала, значит, кусочек мази где-то на участке кожи небольшом, чтобы проверить реакцию, а не сразу мазюкать все это дело на лицо.
0: Туда, куда нужно. Так, Мария пишет: «Доброе утро, перед 8 марта решила перейти на светлую сторону, стать блондинкой».
1: Вот.
0: Спойлер. Это был первый и последний раз. Решила помыть волос шампунем нейтрализатором желтизны. Но что-то пошло не так, и на всей длине до локтя пошли синие пятна.
1: Ух.
0: В шоке я закрылась в ванной и просто ревела, пытаясь все это смыть.
1: Ой, как это вообще
0: муж
1: страшно.
0: С испугу вызвал мою подругу. Я отказывалась в таком виде выходить. Чем я только не мыла. Помог Фэри. Ничего себе.
1: Фэри. Нейтрализировал вот эти все пятна, да, наверное?
0: Это же жители Вилариба, получается, победили?
1: Конечно.
0: Или Вилабаджи,
1: или Вилабаджи, там уже непонятно.
0: Хорошо.
1: Здорово.
0: Где-то все-таки
1: помог.
0: Но
1: получается, все-таки какой-то бьюти-лайфхак вы для себя открыли.
0: Что?
1: Да, раз Фэри помог вам.
0: Ребята, так, может быть, ихна отмывается, поэтому давайте
1: да,
0: проверим.
1: Да, попробуйте. Возможно, это будет ваш удачный эксперимент, а возможно, нет, кто его знает. Сделала дома кислотный пилинг концентрированным средством, предназначенным для профессионального применения. И это привело к сильному покраснению, жжению и длительному шелушению. Девчонки, конечно, ради красоты на такое идут.
0: Да, мне сразу вспомнилось. Кислотный пилинг.
1: Эй, кислотный мьюзик.
0: Ребята, что у вас будут за истории? Как вы экспериментировали неудачно с внешностью? Бывало ли у вас вообще такое? Расскажите свою историю. Напишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Ну и по-прежнему хочется напомнить о том, что мы сегодня разыгрываем сувенир от магазина «Мерча Сахалин», который предоставили нам, да, для того, чтобы мы могли вам подарить в течение всей недели для каждого яркого комментария. Ну и, конечно же, разыграть сегодня главный приз — поло или ветровка среди всех тех, кто участвовал и был самым ярким на этой неделе. Да, поэтому обязательно напишите свои комментарии. У нас есть мессенджер Макс.
0: Еще раз, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, ждем.

0: 8 часов и 42 минуты в Южно-Сахалинске. Через пару минут озвучим еще несколько ваших сообщений. Ребята, которые прилетели к нам на сегодняшнюю тему, рассказывайте вы о своих неудачных экспериментах с внешностью. Если есть кому что добавить, кто-то вспомнил историю своей жизни или жизни своих знакомых, близких людей, пишите, не стесняйтесь. О чужих проблемах всегда в радость поговорить, да? Пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь к нашему обсуждению. Ну а прямо сейчас для вас информация о погоде на день сегодняшний. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 10 июля в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 21 градус. Далее осадков не ожидается в Ногликах 19, Поронайске 14. Временами небольшие дожди пройдут в Красногорске 22 градуса, в Макарове 14, в Долинске без существенных осадков плюс 25. Без осадков в Охотском плюс 20, в Корсакове и Аниве 22 градуса, временами небольшой дождь. В Малокурильском временами дожди 19, в Южно-Курильске 15 и временами дождь. В Южно-Сахалинске временами небольшой дождь, плюс 21, плюс 23, ветер южный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
7: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, «Абсолют мебель», «Гаражная 15» и «Ситимол».
8: Телефон 51-55-66. Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
9: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПРОГАЗ-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните! Телефон 32 22 12.

0: Свое родное островное.
1: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
3: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.
4: Ты живешь, будто не

0: 8 часов и 49 минут, Южно-Сахалинские. Ребята, ваше сообщение на сегодняшнюю тему готовы быть озвучены. Здесь сейчас вы рассказываете о своих неудачных экспериментах с внешностью. И вот истории бывают прям очень-очень-очень.
1: Да, от Александра сообщение: над собой никакие эксперименты не проводил никогда. Нам, мужикам, проще, да, утром встал, побрился, умылся и все, красавчик. А вот дамам, это, конечно, трэш каждый год. Ваш тюнинг все дороже и дороже. Так вот, жена однажды пошла в салон красоты сделать химическую завивку. Не знаю, что пошло не так в этот момент в салоне. Итог, моя жена осталась без волос. Пришлось стричь под ноль волосы. Раньше были ниже поясницы, прошло уже 10 лет, а отрастить так и не получается.
0: Угу.
1: Ой, это очень грустная история.
0: Да. Доброе утро. Вариант наоборот. Одна девушка, я блондинка, наверное, во всех смыслах. В юности решила стать тоже с помощью хны и басмы жгучей брюнеткой, как было обещано в инструкции к чудо-средству. Итог.
1: За 3 рубля.
0: Да. Итог. Ходила с зелено-серыми волосами, как камуфляж, важным видом и одухотворенным лицом, так как ничего не смывалось, чтобы отвлечь внимание от волос, красила губы красной помадой. То есть такое несочетаемое что-то на голове. Красная помада, зелено-серые волосы.
1: Ох уж эти эксперименты. Было бы здорово, если бы еще каждому, знаешь, каждой истории прилагалась фотография. Вообще было бы отлично. Так, привет, я Игорь. В школьные годы перед дискотекой натирали волосы копиркой. От этого они становились жесткими и стояли дыбом. При этом были цветные: черная копирка, черный цвет, красная, соответственно, красный и так далее. Потом это великолепие смывалось с трудом, зато мы были в восторге.
0: В восторге, так. Доброе утро, во втором классе я отросшую челку закалывала заколкой.
1: Открывая, ну, конечно.
0: Да, открывая лоб. Как-то на перемене меня подозвала одноклассница, она носила густую челку по брови. И, поднимая эту челку, показывает мне ежик под ней. Хотела челку, как у меня, но принцип не поняла.
1: Ага.
0: Чик-чик, и все.
1: Да, а вот это вот, когда сам себе челку, сама себе, простите, конечно, челку хочешь там подровнять, кажется так, ну неровная, еще равняешь, так, ну что-то опять какая-то кривая, в итоге равняешь уже до такого состояния, что там уже нету не челка, а просто такой маленький чубчик торчит, думаешь, ну вот сейчас ровно, как раз сейчас хорошо. У меня был такой случай, когда я носила, да, прямую густую челку, я сама себе ее стригла, равняла бесконечно, ну и, конечно, бывало такие случаи, что уже там и челка это и не пахла в какой-то момент.
0: Ребята, мы на пару минут уйдем, удалимся на совещание, будем подводить итоги, кому же у нас сегодня предварительный и главный приз будут доставаться, а вы пока рассказывайте о своих неудачных экспериментах с внешностью. Если есть что-то добавить, какую-то историю, то пишите. Мы же прервемся на музыку.
1: Я напомню, можно, что
0: да,
1: у нас
0: конечно.
1: За самый яркий комментарий сегодня мы разыгрываем призы, и это сувенир от магазина «Мерча Сахалин», стиль Сахалина рождает на горном воздухе, друзья. Мультибрендовый магазин на нижней станции комплекса собрал лучшее от местных дизайнеров, эксклюзивные вещи, в которых чувствуется дух острова. Итак, что же можно приобрести в этом магазине? Оригинальные футболки и худи с островной символикой, стильные аксессуары, памятные сувениры, которые расскажут о Сахалине без слов, уникальную одежду и аксессуары, а также сувениры островного бренда «Сахалин Маяк России». Поэтому присоединяйтесь к нашему обсуждению. Возможно, еще кто-то успеет залететь в последний вагон со своим сообщением и поучаствовать в розыгрыше главного приза. Сегодня это пол или ветровка от магазина «Мерча Сахалин».

0: 8 часов 58 минут в Южно-Сахалинске. У нас с вами остается буквально полторы минуты для того, чтобы подытожить сегодняшний день и прочитать парочку сообщений. Mm-hmm. Рассказывайте вы о своих неудачных экспериментах с внешностью. Здравствуйте, как-то с братом решили покрасить волосы, хотели быть брюнетами, переждали. Или передержали хну, в школу пошли фиолетовыми. Смотрите, да, у каждого она по-разному вырисовывается, эта самая хна, да?
1: Ну да.
0: Кто насколько передержал?
1: Так, что, есть ли у нас еще сообщение? Да, есть, вот от Людмилы есть сообщение. 89-й Новый год. Был маскарад. Сама сшила костюм Золушка, красиво, но надо, чтобы и волосы были золотыми же. Намазала сухой золотой серебрянкой порошком. Через полчаса голову давила такой болью, чуть не помер. Вечер испорчен на первое место, но первое место по костюму был мой.
0: Хорошо, да. Но хоть тут, да, не
1: было
0: проиграли.
1: Ради чего немного, да, пострадать.
0: Так, но больше не экспериментировали с этой красочкой. Так, ребята, давайте подытожим. Сегодня у нас промежуточный приз забирает человек по имени Евгений, который нечаянно сбрил себе бровь, а после, чтобы все было равномерно
1: сбрил вторую.
0: Да. Вот такой вот у него был эксперимент, совершенно случайный, но он был. Вот,
1: да.
0: И достается промежуточный приз, да?
1: Да, мы дарим вам сувенир от магазина «Мерча Сахалин», памятный подарок с сахалинским характером, а также прямо сейчас становитесь не обладателем, а претендентом на розыгрыш главного приза. Через пару мгновений разыграем пола или...
0: Да не пару мгновений,
1: прямо сейчас
0: у нас
1: разыграем.
0: Уже времени нету, поэтому мы решили устроить двойной приз человеку по имени Евгений, потому что его сегодняшнее сообщение, мы проанализировали все промежуточные, да, и поняли, что он у нас сегодня в топ выбивается как по промежуточному призу, так и по основному.
1: Утешительный
0: тоже.
1: Приз за то, что вы какое-то время ходили без бровей.
0: Да, да, и главный вам. Приз за вторую бровь тоже достается.
1: Да, мы дарим вам поло или ветровка, это будет от магазина «Мерча Сахалин», это уже вам расскажет сам наш партнер. В общем, большое спасибо всем за сообщение. Я хочу напомнить, что нашими партнерами является магазин «Мерча Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная 3, возле ресторана «Георгий», работают ежедневно с 11 до 20.00. Официальный мерч «Сахалин. Маяк России» доступен на сайте merch-sach.ru. Стиль Сахалина – это не только про пейзажи, это про характер. На нижней станции СТК «Горный воздух» работает магазин «Мерча Сахалин», место, где собраны вещи от местных дизайнеров, островные аксессуары, сувениры и официальный мерч «Сахалин. Маяк России». В общем, друзья, спасибо всем, кто был на этой неделе вместе с нами, за тем, кто участвовал в нашем розыгрыше. На следующей неделе встречаемся и также проводим все эти прекрасные мероприятия. На Сахалине и Курилах, 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Виванди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В областном центре проходит второй этап приема заявлений от будущих первоклассников. На острове решают, как бороться с белополосым шелкопрядом. Работники рыбной отрасли региона получили награды. В областном центре проходит второй этап приема заявлений от будущих первоклассников. Как рассказали в администрации города, в Южно-Сахалинске для них есть еще почти 400 свободных мест. Вместе с тем, в некоторых востребованных школах количество проживающих за закрепленной территорией детей превысило реальную вместимость классов. Так, в гимназиях номер 1, номер 3, восточной гимназии, школах номер 6 и 24, в образовательном комплексе имени Чеховой из-за полной наполняемости часть родителей получила отказы. Если ребенок не попал в школу по прописке, ему предложат место в другом учебном заведении. При этом больше всего свободных мест первые классы в школах номер 1, 5, 7, 22 и 32. На Сахалине решают, как бороться с белополосым шелкопрядом. Заседание по этому вопросу прошло в областном агентстве лесного и охотничьего хозяйства. Участники обсудили возможность применения биологических пестицидов, а также ограничения на их использование рядом с населенными пунктами и нерестоохранными зонами. В июле лесопатологи проведут наземное обследование, чтобы определить точную площадь распространения вредителя и подготовить обоснование мер борьбы с гусеницами. Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик вручил награды наиболее заслуженным работникам рыбной отрасли региона. Торжественное мероприятие, приуроченное к предстоящему профессиональному празднику, состоялось в Центре народного творчества. Благодаря мощному рыбохозяйственному комплексу Сахалинская область находится в тройке регионов-лидеров Дальнего Востока по объемам вылова водных биологических ресурсов, производству продукции, показателям потенциала береговых перерабатывающих производств и флота. Островные предприятия также участвуют в программе инвестиционных квот. Благодаря этому в регионе уже построено 7 высокотехнологичных рыбоперерабатывающих заводов и 2 промысловых судна. Спортивная школа «Кристалл» приглашает на бесплатные тренировки по тхэквондо. Набор идет в группы начальной подготовки от 7 до 13 лет. Занятия будут проходить в Центре единоборств. Документы принимают до 31 июля. Их можно подать через госуслуги на сайте «Кристалла» и при личном посещении спортшколы. Медведь проник в одну из гостиниц в Китае. Сначала хищник перемещался по коридорам, а затем принялся настойчиво пытаться проникнуть в один из запертых номеров. В итоге медведь выломал дверь и оказался в комнате, где в тот момент находились двое гостей. По рассказам постояльцев, зверь задержался в номере, внимательно посмотрел на людей в течение нескольких секунд, а затем покинул помещение. Владелец отеля сообщил, что руководство заведения планирует внедрить дополнительные меры безопасности. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 19 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: 9.09, Южно-Сахалинский. Привет, ребята, всем здравствуйте. Ну вот он какой час, еще один пятничный, бодрый, веселый. Прекрасное настроение находится как минимум двое. Это Женя Милых.
1: И Артем Бушаев. Мы это настроение готовы подарить каждому, кто присоединится в нашу компанию.
0: Бесплатно.
1: Сделает свой приемник погромче и останется еще ближайший час на волне радио АСТВ.
0: Как минимум два, давайте так договоримся. А вообще круглые сутки можно оставаться, но и спать вам когда-то нужно, правильно? И отдыхать тоже.
1: Конечно.
0: Поэтому... Но имейте в виду, что когда бы вы не включили, здесь радио АСТВ, здесь музыка, здесь для вас призы, различные активности. Но в ближайшее время уж точно будут.
1: Все так, оставайтесь с нами. Через пару мгновений ваш астрологический прогноз. Поехали.

0: Спонсор гороскопа Центр мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Modus Vivendi быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Ну что, доброе утро, Овны. Если у вас сегодня настроение развлечься, то его и придерживайтесь.
0: Но это будет неплохо. Далее у нас Тельцы. Чувство юмора сегодня станет вашей визитной карточкой.
1: Близнецы, отпустите хотя бы ненадолго проблему, о которой вы постоянно думаете.
0: Раки, обращайте внимание на поступки близких, а не на слова.
1: Львы, все хорошее когда-нибудь заканчивается, но не у вас.
0: Девы, вашему спокойствию сегодня можно только позавидовать.
1: Да, Весы, то, чего вы долго ждали, наконец, обрадует вас.
0: Скорпионы, забудьте сегодня об одиночестве, вам необходимо общение.
1: Стрельцы, не пора ли что-то менять в своей жизни? Звездам кажется, что сейчас самое время.
0: Козероги, день напомнит вам о существовании самых преданных друзей.
1: Водолеи, не скрывайте истинных чувств, особенно положительных.
0: Рыбы, если вам действительно кто-то не безразличен, может пора действовать.
1: Пора действовать, друзья, спонсор гороскопа.
0: Спонсор гороскопа Центр мужского здоровья Modus Vivendi. Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: часов и 16 минут в Южно-Сахалинске. Женечка, а давайте ударим
1: по рок-н-роллу немножко. Да. Моя любимая песня на сегодня. Это...
0: На эти ближайшие 3 минуты.
1: На эти ближайшие 3 минуты. Нет, вообще, моя любимая песня, действительно, она у меня есть в плейлисте. Я ее очень люблю слушать, особенно когда такое настроение драйвовое. Это Subway's Rock'n'Roll Queen 2005 года песня. Была она написана, когда участники группы были еще подростками. Она стала их первым попаданием в топ-40, добравшись до 22-й строчки в британском чарте. Композиция звучала везде, в сериале «Одинокие сердца», в фильме «Гая Ричи. Рок-н-ролльщик», где группа даже появилась в кадре, да, в рекламе звучала и в играх FIFA тоже звучала. Запоминающийся, почти гипнотический повтор, да, вот этот «Be mine, be mine», стала их визитной карточкой. К 2025 году песня набрала почти 98 миллионов прослушиваний, и группа перезаписала ее к 20-летию альбома. Давайте как бы вдарим рока, как говорится.

0: что происходит уже не в голове, в самый спокойный день ее жизни.
1: Кстати, да, так и есть, действительно.
0: Ребят, прямо сейчас информация для вас о погоде. На сегодня спонсор прогноза погоды — сеть салонов мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 10 июля. В Ахе без осадков плюс 22, в Тымовском осадков не ожидается 20. Выше 0, в Смирных без осадков 14 со знаком плюс. В Углегорске небольшой дождь сегодня, плюс 22, в Тумари временами дождь и 20 выше 0, в Чехове также временами дождь, температура воздуха прогреется до 24 градусов. В Невельске и в Хомске временами небольшой дождь, плюс 23, в Северокурильске 13 градусов тепла и без осадков, в Курильске также осадков днем не ожидается, 19 выше 0. В Южно-Сахалинске временами небольшой дождь возможен, плюс 21, плюс 23, ветер южный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
2: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6 семерок.
5: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
7: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал.
8: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
7: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Двигай летом на АСТВ.
2: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту «Дом, работа, магазин». Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
1: Культурный маршрут лета.
2: Вы можете заполучить брелок, который не купишь в магазине. Его можно сделать своими руками. В Сахалинском областном краеведческом музее проходит мастер-класс «Звероплетение». Здесь вместо привычных сувениров рождаются фигурки животных в технике макраме. Под руководством музейного специалиста участники освоят основные узлы, научатся работать с нитями и бусинами, а затем соберут собственного зверька. Такой брелок легко станет и подарком, и памятной вещицей, которая будет напоминать о природе Сахалина и Курил. Мастер-классы проходят до 21 июля. Стоимость участия 400 рублей.
1: Двигай летом, не сиди дома.
2: Кино начинается задолго до того, как в зале гаснет свет. В киноконцертном зале «Октябрь» проходят бесплатные экскурсии под названием «Служебный вход», где посетителям открывают то, что обычно скрыто от зрителей. Участники заглянут в гримерные, киноаппаратную и закулисье, узнают, как готовят кинопоказы и концерты, а также увидят, как работает световое и звуковое оборудование. В программе демонстрация технических возможностей зала, интерактивная викторина, памятные подарки, яркий и приятный бонус. Скидка 50% на поход в кино. Экскурсии проводятся для организованных групп от 15 человек. Запись по телефону 77-22-75.
1: Летние приключения начинаются!
2: Скоро праздник, который точно оценят любители самых спокойных животных на планете. 11 июля с 12 до 15.00 Сахалинский зоопарк приглашает на Капифест. Это семейный праздник, посвященный Всемирному дню любви – капибарам. Гостей ждут интерактивные площадки, игры и развлечения, посвященные самым дружелюбным обитателям зоопарка. В 14.00 стартует творческий мастер-класс «Капибара на холсте», где каждый сможет написать собственного пушистого героя акриловыми красками. А финалом праздника станет показательное кормление капибар, которое начнется в 15.00. Берите с собой детей, хорошее настроение и приходите знакомиться с главными звездами зоопарка. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
1: «Двигай летом» на АСТВ.

0: 9 часов и 42 минуты в Южно-Сахалинске. Для вас прямо сейчас информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 10 июля в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 21 градус. В Ногликах осадков не ожидается 19 градусов, в Поронайске 14 и без осадков. Временами небольшой дождь плюс 22, Красногорск. В Макарове временами небольшой дождь 14, а в Долинске без существенных осадков плюс 25, в Охотском без осадков до 20 градусов. В Корсакове, Аниве временами небольшой дождь плюс 22, в Малокурильском временами дожди плюс 19, в Южно-Курильске временами дождь плюс 15. В Южно-Сахалинске временами возможен дождь плюс 21, плюс 23. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай.
6: Магазин «Орбита»!
7: Аккумулятор на легковое авто – база техника. А аккумулятор на грузовое авто – база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
8: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-5685.
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
10: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
11: Приглашаем жителей и гостей островного региона на праздник русского чая в Углегорске. В программе конкурс-дегустация углегорского чая, чемпионат по выпеканию блинов, иван-чай из жаровых самоваров-гигантов, мастер-классы, тематические площадки, ярмарка, театрализованное представление с народными играми и забавами, силовое шоу русских богатырей, музыкальные гости праздника, сахалинский народный ансамбль казачьей песни «Воля», шоу-проект «Магнитофон», музыкальная группа Dreambox, город Южно-Сахалинск. Ждем вас на празднике русского чая в Углегорске. 11 июля. Стадион «Центральный». Начало в 12 часов.
10: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: что касается дорожной обстановки, есть у нас кое-какая информация?
1: Да, друзья, напоминаем, что сегодня 10 июля для проезда автотранспорта перекроют восточную сторону перекрестка проспекта Мира с улицы Крайней. Это связано с продолжением работ по замене инженерных сетей в рамках капитального ремонта улицы. Работы продлятся ориентировочно до 20 июля. Движение по западной стороне перекрестка открыто. На время работы скорректирована схема движения двух маршрутов. Автобус номер 34 будет следовать по проспекту Мира до улицы Украинской, далее к железнодорожной больнице, где совершит разворот и продолжит движение по привычному маршруту в обратном направлении. Движение автобуса номер 24 будет организовано по схеме улицы Владимира Жириновского до улицы Украинская, железнодорожная больница. В обратном направлении автобус будет следовать по тому же пути. Просим вас учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.
2: Реклама спонсора.
3: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
4: Это мне что, руками стирать, что ли?
5: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
4: Ну, мам!
5: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 63.

0: Всем большой привет и доброе утро. Это облабластное шоу на Сахалине и Курилах. 10 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. Микрофон Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Водолазы нашли погибшего рыбака, ранее пропавшего на озере Бусе. На Красаковской трассе приступили к устройству дорожной одежды. Президент поручил включить курс «Русский язык как государственный» в программу российских вузов. Водолазы нашли погибшего рыбака, ранее пропавшего на озере Бусе. Напомню, сахалинец отправился за устрицами на резиновой лодке утром 29 июня. Как сообщили в региональном управлении МЧС, тело обнаружили более чем в 700 метрах от места, где предположительно мог находиться мужчина. Следователи осмотрели место происшествия, следов насильственной смерти не нашли. Для определения ее причины назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего. На Корсаковской трассе приступили к устройству дорожной одежды. Работы развернулись на участке с 11 по 13 километр. Подрядчик уже расширил земляное полотно и установил водопропускные трубы. Сейчас рабочие заняты укреплением откосов, устройством свай для моста через Христофоровку и укладкой слоев дорожной одежды. В планах на этот год полностью заасфальтировать 2 километра дороги. Также здесь установят наружное освещение и обновят автобусные остановки. Капремонт моста на участке завершится в следующем году. Добавлю, модернизация Корсаковской трассы ведется по поручению губернатора Валерия Лимаренко и при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Включить курс «Русский язык как государственный» в программы российских вузов поручил президент Владимир Путин. Как сообщает пресс-служба Кремля, дисциплину должны добавить в обновленный федеральный образовательный стандарт высшего образования. Курс войдет в социокультурную

0: гуманитарную часть фундаментального ядра. Поручение дано по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Доклад о его выполнении нужно представить до 1 декабря 2029 года. Юные танцоры из Невельска стали лауреатами международного конкурса фестиваля «Восточная сказка». Мероприятие прошло в Казани. Сахалинскую область на творческом форуме представили два невельских коллектива «Ассорти» и «Тандем». Их вклад в развитие детско-юношеского творчества был отмечен благодарственными письмами и специальным призом оргкомитета конкурса. Котенок из США побил рекорд по количеству пальцев. На четырех лапах представителя породы американская короткошерстная, их 28. Это на 10 больше, чем у обычных кошек. Лишние пальцы – результат генетической мутации. При этом состояние не влияет на здоровье или подвижность животного. Рекордсмен ведет обычную жизнь, играет и спит, как любой домашний питомец. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.
2: Я больше тебя не люблю.
3: С каких пор?
2: С этих. Сейчас. Я не хочу обманывать. И сказать не могу. Все кончено.

0: 10 часов и 8 минут в Южно-Сахалинске. Ребята, здесь облабластное шоу на волне радио АСТВ. Здесь Женя Милых.
1: Артем Бушаев. Друзья, мы рады вас приветствовать в новом часе на волне радио АСТВ.
0: Спонсор облабластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Ну что, друзья, мы приветствуем вас в новом часе. И знаете, мы готовы вам анонсировать о том, что у нас совсем скоро игра «Дозвон» случится здесь, в эфире радио СТВ.
0: Поэтому будьте, пожалуйста, на связи, будьте, пожалуйста, в курсе, потому что у нас, как обычно, как всегда, очень большая, очень мощная, вкусная пицца «Посейдон» на кону. Не пропустите розыгрыш.

0: 10 часов и 11 минут в Южно-Сахалинске. Ребята, всем здравствуйте. Ну что, идет дозвон. Дозвон уже пришел, но пока не в ваши телефоны. Сейчас, благодаря вашим телефонам, вы можете организовать встречу с пиццей. Да, как это сделать? Ребята, участвуйте, принимайте участие. Смотрите, легко очень и просто оформляется у нас заявка, но перед этим напомню, что партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». «Сказка» — вкус, к которому хочется возвращаться. Пицца-сказка.ру. Итак, приз у нас сегодня на кону. Это большая пицца «Посейдон» для вас, для всех и для каждого, кто решится все-таки принять участие. Оформляем заявку для начала. Быстренько расскажу вам, как это сделать. Берете свой номер телефона и пишите текстовое сообщение. Сначала номер телефона там указывайте. Нам нужно знать, кому дозваниваться и по каким таким цифрам. После ваше имя и, собственно говоря, «хочу в дозвон». Прям буковками прописывайте. Отправляйте нам в Макс на номер +7 900 660 1505. И уже в середине этого часа мы сделаем определенные выводы. Мы увидим того человека, которому больше всего необходима сегодня пицца. Дозвонимся ему в прямом эфире, и ему нужно будет ответить нам фразой, сразу, сходу, как только взял трубку, прокричать, можно сказать.
1: Ну, наконец-то фразу. Моя партия началась, я уже ждала, извините. Думаю, когда он закончит говорить.
0: Когда он закроет свой рот.
1: Так, друзья, ну что, по кодовой фразе давайте разберемся. Сегодня 10 июля на календаре. Ну и в мире отмечается день полета на зонтике. Ну как же вы думаете, какая фраза сегодня станет кодовой?
0: Можно я угадаю? Мэри Поппинс, до свидания?
1: Мэри Поппинс, до свидания.
0: Спасибо.

0: Спонсор гороскопа Центр мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Modus Vivendi быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118, 300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Итак, друзья, овны, если у вас настроение развлечься, то его и придерживайтесь.
0: Хорошо. Тельцы, чувство юмора сегодня станет вашей визитной карточкой.
1: Тельцы, близнецы, отпустите хотя бы ненадолго проблему, о которой вы постоянно думаете.
0: А близнецы не раки, да? Тельцы, близнецы. А? Как замудрила. Угу. Понимаешь, о чем я?
1: Да.
0: Раки, обращайте внимание на поступки близких, а не на слова.
1: Хорошо. Львы, все хорошее когда-нибудь заканчивается, но не у вас.
0: Девы, вашему спокойствию сегодня можно только позавидовать. Это говорят про дев. А что касается весов?
1: Весы. То, чего вы долго ждали, наконец обрадует вас.
0: Скорпионы, забудьте сегодня об одиночестве. Вам необходимо общение.
1: Стрельцы, не пора ли что-то менять в своей жизни? Звездам кажется, что сейчас самое время.
0: Козероги, день напомнит вам о существовании самых преданных друзей.
1: Водолеи, не скрывайте истинных чувств, особенно положительных.
0: Рыбы, если вам действительно кто-то не безразличен, может пора действовать.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день, 10 июля.
0: Спонсор гороскопа Центр мужского здоровья Modus Vivendi. Запись по телефонам 300-118, 300-119.

0: 10:20 в Южно-Сахалинске. Прямо по курсу информация для вас о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродажа мебели прошлогодней коллекции со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 10 июля. В Ахе без осадков плюс 22, в Тымовском осадков не ожидается 20 выше 0, в Смирных без осадков плюс 14, в Углегорске временами небольшой дождь, до 22 тепла. В Томари временами также небольшой дождь и 20 выше 0. В Чехове временами дождь 24 со знаком плюс. В Невельске и в Хомске временами небольшой дождь и температура воздуха прогреется до 23 тепла. В Северокурильске плюс 13 без осадков. В Курильске 19 и также осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске временами возможен дождь плюс 21 плюс 23 днем. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
4: Горячая вода – это хорошо.
5: Магазин «Орбита»!
6: Телефон 6-7.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре.
9: Южно-Сахалинск снова в движении.
10: 18 июля.

0: Рондо. Рожден двигаться. Без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: пожаловать! Игра «Дозвон» стартует для вас. Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Ознакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ru. Коллекция «Семейный вечер». Это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ru.
1: Ребята, мы видим вас. Мы видим всех желающих. И это хорошо, вас много, день ото дня все больше и больше претендентов становится на пиццу. Но она одна, значит, и победитель будет один. Кому мы сегодня дозвонимся, знает только Женя. Она уже видела этого человека, возможно, его аватарку, возможно, его добрые глаза. Именно поэтому его и выбрала. Итак, на кого же сегодня пал ее выбор? Мы услышим этого человека, надеюсь, что через несколько секунд поступила отмашка. Это значит, что есть контакт.
2: Мария.
1: Еще раз.
2: Мэри Поппинс, до свидания.
1: А, вот, вы куда-то пропали. Я испугался. Я думаю, что...
0: Так, Мэри Поппинс, до свидания. А, Анастасия, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анастасия. Подожди, на секундочку. У нас связь прервалась. Либо вы сначала Мэри, а потом подумали, а вдруг это Егор Федорович по поводу
0: Егор
1: сметы.
2: Нет, я все уверенно сказала.
1: А, все, хорошо тогда. Ладно.
0: Все, мы вас поздравляем, Анастасия. Большая пицца «Посейдон» отправляется к вам. Как ваше настроение вообще? Где вы находитесь?
1: Где вы?
2: Все отлично, я работаю из дома, все прекрасно, спасибо.
1: А вам это надо тогда пицца? Вам же кормить, она большая, а вы одна работаете из дома.
2: Я одна, тоже большая.
0: Ой,
1: мне надо много.
0: Все в меня влезет, отлично. Мы вас поздравляем, приятного вам аппетита, Анастасия, хорошего дня.
1: Да, чуть позже с вами свяжемся. Пока-пока, до свидания. Ребята, помните, что принимать участие не запрещается никому, а вот выиграть может каждый тоже из вас, да?
0: Да, принимайте участие в игре «Дозвон» по будням здесь в это самое время. Мы рады каждому.
3: Идет

0: 10:35 в Южно-Сахалинске. Спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными и качественными новинками. Всегда самые прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Ваш вкусный магазин у дома — магазин «Верный».
1: Ну что, друзья, доброе утро всем тем, кто подключен на волну радио АСТВ. Всем бодрого настроения. Оставайтесь с нами. Это облобластное шоу. Мы продолжаем.

0: 10 часов и 38 минут в Южно-Сахалинске. Далее расскажем вам о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Артем, что же там по погоде?
0: Артем, что знает, и к чему этот томный голос? Кого ты пытаешься...
1: приманить.
0: Ага, непонятно, вопросики, конечно, есть. Ребята, по данным сайта rp5.ru, сегодня 10 июля в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 21, а в Ногликах 19 градусов и без осадков, также осадков не будет в Поронайске, там плюс 14 градусов. Далее у нас Красногорск, временами небольшой дождь, плюс 22, 14 и временами небольшой дождь в Макарове, а в Долинске 25 градусов, без существенных осадков, в Охотском плюс 20 без осадков, временами небольшой дождь и 22 градуса в Корсакове и Аниве, в Малокурильском и Южно-Курильске временами пройдут дожди, в Малокурильском плюс 19, в Южно-Курильске плюс 15, в Южно-Сахалинске временами возможен дождь, плюс 21, плюс 23, ветер южный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Ой, всю ночь не спал. Мучился. Жарко, душно. С ума сходил.
7: Так у тебя же вся семья мучится. Бабушка, дедушка...
8: А в это время в магазине «Орбита» так много хороших кондиционеров, и ты сидишь?
7: Ну все, хватит. Ты давай думай, решай, но семью без кондиционера не оставляй.
8: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
9: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
10: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
11: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
12: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТ Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТ Ойл» – масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
11: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Так, так, так, 10 часов и 46 минут в Южно-Сахалинске. Всем внимание,
1: друзья,
0: потому что информация для каждого.
1: Конечно,
0: из вас.
1: Ловите волну Сахалин, уличной культуры в Южно-Сахалинске. Ура! Наконец-то стартует региональный этап международной премии «Карда». 18 июля скейт-парк «Цунами» превратится в центр притяжения для лучших райдеров, танцоров и художников. Сильнейших выберут в направлениях хип-хоп, брейкинг, граффити, диджеинг, скейтбординг, трюковой самокат. Проект реализуется при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и ежегодно собирает участников из более чем 140 стран. Победителя представят Сахалинскую область. Победители, которые
0: у нас
1: победят,
0: здесь
1: представят Сахалинскую область на гранд-финале во Владивостоке. Если тебе больше 14 лет, регистрируйся на сайте cardaward.com или просто приходи поддержать своих. Покажи свой стиль на «Карда». Скейт-парк «Цунами» на Горького, 23. Начало в 14.00. Напомню, 18 июля. Вход для зрителей свободный и без возрастных ограничений. Информационный партнер «Медиахолдинг АСТВ». Не пропустите это грандиозное мероприятие.

0: пожалуй.
1: Ребята, облобластное шоу на сегодня завершено.
2: Да, и мы хотели бы вам напутствие на пятничный день и вечер накидать.
1: Хотели бы?
2: Да, очень хотели бы. Мы желаем вам, чтобы этот день прошел ярко, бодро, замечательно, ну и продуктивно, конечно же, обязательно, потому что все-таки рабочий день. Спонсор нашего утреннего шоу?
1: Да.
2: Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Не знаете, что приготовить на ужин? Приходите в магазин «Верный», ведь там большой ассортимент вкуснейших полуфабрикатов от местных производителей. Пельмени, голубцы, котлеты, отбивные, стейк и многое другое. Все по доступным ценам. Ну что, друзья, Артем Бушаев.
1: Женя Милых.
2: И облобластное шоу здесь по будням с 7 до 11. Мы рады приветствовать вас на волне радио АСТВ. Но на сегодня все. И до понедельника прощаемся с вами. Далеко не уходите. В следующем часе.
1: Угу. Илья Обломов. А мы прощаемся до понедельника. Все.
2: Всем
1: пока.
2: Счастливо. Пока.
1: Пока.

0: завершает этот музыкальный Боб Синклар, его работа World Hold On. Ну а мы с вами, дорогие, движемся только вперед и перемещаемся в следующий час. На Сахалине и Курилах 11.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И по традиции начинаем час с выпуска новостей, и о них нам расскажет Виктория Тарабарина. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вибанди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Серьезное ДТП произошло в областном центре вечером 9 июля. Хомский подрядчик устранил недочеты, допущенные при асфальтировании улицы Советской. Работники рыбной отрасли региона получили награды. Серьезное ДТП произошло на выезде из планировочного района Новоалександровск вечером 9 июля. По словам очевидцев, за несколько секунд до аварии кроссовер пошел на обгон. После возвращения на свою полосу машина начала кружить по дороге. В результате иномарка оказалась в кювете. На месте работали три бригады медиков, спасатели и сотрудники ГАИ. В региональной госавтоинспекции рассказали, что женщина-водитель не справилась с управлением. В результате водители два 35-летних пассажира получили травмы. Хомский подрядчик устранил недочеты, допущенные при асфальтировании улицы Советской. Как рассказали в администрации района, ремонт здесь прошел в два этапа и закончился в прошлом году. Однако проверка выявила недостатки. По этой причине выполненные работы не принимали, деньги за них подрядная организация не получила до момента устранения замечаний. Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик вручил награды наиболее заслуженным работникам рыбной отрасли региона. Торжественное мероприятие, приуроченное к предстоящему профессиональному празднику, состоялось в Центре народного творчества. Благодаря мощному рыбохозяйственному комплексу Сахалинская область находится в тройке регионов-лидеров Дальнего Востока по объемам вылова водных биологических ресурсов, производству продукции, показателям потенциала береговых перерабатывающих производств и флота. Островные предприятия также